эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд.

0: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
1: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
2: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Рекорд. Погода.
1: Отличный понедельник нас с тобой ожидает. Да, понедельник может быть отличным. А почему нет? Ну, в плане погоды уж точно. А сейчас в Самаре около 6 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня малооблачно и 18. Но и в плане музыки на рекорде всегда понедельник отличный, как и любой другой день недели. Фишер, Losing It, классика уже практически, да. Скоро здесь. И новинку мы послушаем от Сэм Фелда «Need That Love». Ну и мегаутро 7 до 11. Я думаю, не стоит уже даже напоминать тебе.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова, это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе, от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Мам, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? В Супре так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
3: Время делать выбор.
4: Больше пространства Stenet T4L.
3: Или больше технологии и комфорта Stenet T7.
4: Stenet VIP Auto по одинаковой цене от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Улица Демократическая, 55 и Антонова-Овсеенко, 46.
3: Запись на сайте tenet-vipauto.ru или по телефону 8 846 212 0101. Стоимость указана на текущее время с учетом всех действующих маркетинговых акций и кредитных программ АО «ОТП Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
6: Новая Самара.
5: 340-0505.
7: Застройщик ООО «Зафинстрой». Проект регистрации на сайте наш.ком.рф.
8: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
4: Dance Radio. Празднуем день рождения.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Что может бодрить понедельник утром? Ну, конечно же, рекорд. Кофе, не знаю, ожидание каких-то личных приятных событий. В конце концов, мысли о следующих выходных. А почему нет? Мне кажется, в понедельник совсем не рано начинать этим заниматься. Думать о следующих субботе и воскресенье и о пятнице. Вон мы вообще думаем аж о пятнице 20 ноября. Просто в этот день мы планируем с тобой увидеться на нашем дне рождения. В ивент-холле «Сигнал» на Лесной мы устраиваем вечеринку с участием наших резидентов из Питера. Прилетает МС Жан и диджей Фил. 20 ноября с 9 вечера до глубокой ночи. Самые-самые просто хиты за 22 года в эфире. Запрещено для детей. Пока билеты по 1500 рублей по-прежнему у всех билетных операторов. Если что, ссылочка в телеге, в Максе и в ВК в закрепах. Но давай вернемся с небес на землю. Ну или откуда там, из воображаемых выходных в понедельник. Делаем его круче как раз-таки с помощью упомянутых музыки, кофе, розыгрыши с другими призами. Все это впереди этим мега утром. По музыке впереди Том Боксер. Дальше Дан Мор.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов. Овны. День потребует включиться в рабочую рутину. Старайтесь никуда не опаздывать. Тельцы. Подходящий момент, чтобы разгрузить расписание. Снизьте темп, двигайтесь без суеты. Близнецы. Проявите нестандартное мышление. Это поможет решить старую проблему в один клик. Раки. Ваши силы сегодня в союзе с кем-то. Командная работа принесет максимум пользы. Львы. Утро может быть нервным, зато вторая половина дня вернет душевное равновесие. Девы. Рассчитывайте исключительно на себя, тогда вы точно все успеете и сделаете идеально. Весы. Все важные дела, серьезные разговоры переносите на вечер. Это ваше золотое время. Скорпионы, будьте готовы принимать решения быстро. Доверяйте интуиции, она не подведет. Стрельцы, благоприятный день для того, чтобы навести образцовый порядок на столе и в планах. Козероги, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Водолеи, держитесь подальше от чужих споров и интриг. Займите позицию наблюдателя. Рыбы, не верьте заманчивым обещаниям на слово. Проверяйте любые поступающие факты. Гороскоп можно прислушать в Максе в телеге и прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

Наша утренняя разминка кофейная. Дарю сразу троим по двойному приглашению на абсолютно любой кофе в Мозаик Кофе-Инти. В любой из точек Мозаик Кофе-Инти. В любое время можно туда отправиться. Правила ты знаешь. Ставлю сейчас подборочку из треков рекорда. 15-секундный такой мини-микс. Считаешь, отправляешь ответ. Количество в личку в телеге, в личку в ВК. Ну, либо туда, либо туда. Сообщение все приходит в одно окно. Поехали считать.

0: Даю варианты. Здесь было 5 или 7 треков. Отправляй пятерку либо семерку в личку телеграм-канала. Кнопка отправки прямо в канале, внизу, в ленте, в углу. Либо в личку группы ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну, а вместе мы ждем The Chemical Brothers в ближайшее время, Бенни Бенасси и также Trap Mafia House появится. Так, по погоде что мы ждем? Ждем мы сегодня солнышко. По данным Яндекс Погоды, днем малооблачный, 18 градусов, а сейчас в районе 6-8.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Бограет 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17.00. Категория 16+.
4: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет» с 1 августа по 31 октября. Совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
5: Партнер. Моторные масла Маннул. Лучшие для каждого по доступной цене.
6: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло Маннул с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. Маннул. Лучшее для каждого по доступной цене.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Рекорд. Праздную день рождения радио.

Так, и вот они, имена первых победителей первой игрушки на этой неделе. Хотел сказать, записываем, ну зачем они тебе нужны. А вот те, кто выиграл, конечно же, ждут, когда я их сейчас озвучу, ну их имена. Ранее в нашей утренней разминке считали мы треки в мини-миксе, было 7 штук. И вовремя семерочку отправили в личку телеги, в личку ВК. Елизавета Тихомирова, Анна Кузнецова и Татьяна Макарова. Таня, Аня, Лиза, поздравляю. И каждому дарю по двойному приглашению Мозаик Кофе Интин, абсолютно любой кофе. Ждем следующую игрушку. Она уже, кстати, в этом часе. Доброе утро.

0: Рекорд. Новости.
1: Начнем с напоминания о перекрытиях. В Самаре по 14 октября действует ограничение движения на пересечении Старозагорной и Нововокзальной из-за ремонта трамвайных путей. Линию будут отключать только по ночам. А в Самарской области осенний призыв охватит более 1500 человек. Весенние задания выполнены на 100%. Войска направлены свыше 3000 человек. Более 8000 граждан получили отсрочку или освобождение дистанционно через реестр воинского учета. Повестки дублируются, напомню, на госслугах. В Самаре до конца 2026 года заменит 347 лифтов, 305 уже приняли. На 2027 год подписаны контракты еще на 367 кабин. Итого, за два года обновят более 1000 лифтов. Для сравнения, с 2014 по 2025 год в городе обновили только 1500 штук. Об этом корреспондентам телеканала «Самара 450» сообщил председатель фонда капремонта Самарской области Алексей Панков. Больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Подписывайся.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
11: Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Все меньше и меньше времени остается до дня рождения рекорда. Мы заблаговременно тебе сообщили об этом событии для того, чтобы, ну, там, запланировал ты этот день. С нами ты решил бы встретиться. Я надеюсь, ты уже сделал правильный выбор и 20 ноября придешь на вечеринку, на которой отыграют DJ Phil и MC Жан. Они прилетят из Питера поздравить нас и возьмут с собой самые громкие хиты за 22 года. Мы уже 22 года вместе. Ну, возможно, с кем-то из вас поменьше, да? Все возможно. Каждый присоединился к нашей компании в разное время. 20 ноября в Event Hall Signal. Все пройдет. Мероприятие запрещено для детей с 9 вечера до глубокой ночи. Общаемся, развлекаемся, ностальгируем, круто проводим время. Билеты у всех билетных операторов. И ссылочка, если что, на всякий случай есть в телеге Макси и ВК в закрепленных записях. Они сейчас по 1500 рублей. Парочку я сейчас смогу задарить. Правила нашей игрушки предпраздничные вот такие очень простые. У нас за 22 года не только много хитов собралось, да, но еще и много шуток дедушки, да, панчи, так называемые. Ставим в эфире первую часть, а ты должен продолжить ее вот со 100% попаданием. Отправляй продолжение в личку телеги либо в личку ВК, становись 22-м по счету и забирай билеты. Внимание, шутка сегодня звучит так.
2: Чтобы поругаться с филологом, достаточно просто...
1: Итак, жду твое продолжение. Пиши в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Жду 22-го.
3: Спонсор программы ООО «Валда и компания». Моторные масла «Маннол» – лучшие для каждого по доступной цене.
4: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
2: Рекорд. Погода.
1: Слушай, отличное время, мне кажется, для вечеринки. Вроде как еще и снег не будет лежать, да, да, но уже и солнышко не особо будет греть, если вообще оно будет выглядывать. Да так или иначе, какая разница, какая погода будет. Главное, приходи 20 ноября в Event Hall Signal на день рождения рекорда. Это я так подвел к прогнозу погоды. Сейчас в Самаре плюс 6, по данным Яндекс Погоды, днем малооблачно, круто, и 18 градусов. По музыке тоже, естественно, круто. Ждем Тиеста и Тома Боксера Морено.
2: Реклама.
5: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
6: Мам! А мам?
7: Мам! Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
10: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении, выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-873-943-1730. Москва, 0+.
11: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
14: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
15: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
16: Да ладно?
15: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
15: Запчасти с гарантией производителя – это «Авито Авто».
16: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
17: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
19: Телефон рекламной службы 212-99-90.
18: Рекорд! Празднуем день рождения.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Да, много людей собирается на день рождения Рекорда 20 ноября уже, ну, потому что много билетов уже куплено, но, тем не менее, пока приятная цена 1500 рублей действует. Конечно, ближе к мероприятию она поднимется, это логично. Напомню еще раз, на всякий случай, вдруг как-то не обращал внимания, 20 ноября мы отмечаем 22 года в эфире. Приезжает Жан и Фил, отыграют лучшие хиты за все это время. Мероприятие запрещено для детей. В 9 вечера сбор, ну, там, как удобно приходить, до глубокой ночи. Будем вместе. Билеты у всех билетных операторов, ссылочка, если что, есть в телеге, в Максе, в ВК, в закрепе, ну и в эфире тоже можно иногда их найти. Вот разыгрываем таким вот способом. Ставил первую часть шутки дедушки, их очень много, этих панчей у нас, и нужно было продолжение прислать к нам в личку телеги либо в личку ВК. Давай услышим целиком шутейку.
2: Чтобы поругаться с филологом, достаточно просто одеть шапку.
1: И кого же стоит поздравить? Ну, конечно же, Рекорд с днем рождения, 20 ноября, в ВНК «Сигнал». Но я с выигрышем поздравляю Мирона Лебедева. Мирон, поздравляю тебя. Последние цифры на всякий случай озвучу. Других Миронов, конечно, нет у нас. Ну, мне так кажется, да? Я не вижу. Последние цифры номера мобильника 2099. 2099. Поздравляю. Два билета твои. Явка обязательно. Мероприятие запрещено для детей.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Доброе утро! На рекорде мегаутро. Мегаутро — это, конечно, круто. Ну, здесь крутая музыка, общение, полезная, важная, интересная информация, розыгрыши, естественно, бодрая музыка, которая 24 на 7 у нас. Да, мегаутро — это круто, но мы еще хотим сделать мега-вечер и мега-ночь. Мы, конечно, каждый день этим занимаемся с помощью музыки, мы всегда с тобой. Я, конечно же, про нашу вечеринку в честь дня рождения рекорда. 22 года нам исполняется. И 20 ноября мы собираемся в ивент-холле «Сигнал». Будем рады очень тебя видеть. Будем рады видеть Фила и Жанну, но они точно приедут, прилетят из Питера, наши резиденты, и отыграют сеты с крутыми хитами за историю, за всю историю первой танцевальной. А вот придешь ли ты, это, конечно, вопрос. Я надеюсь, ты уже на него ответил для себя и утвердительно. Приходи, обязательно, билеты у билетных операторов, ссылочка на них, на билеты по 1500 рублей пока что, есть в телеге, в Макси и ВК в закрепленных записях. Мероприятие запрещено для детей. Мегаутро не запрещено для детей. Что по музыке? Дальше «Анима». Ждем Армина ван Бюрена. Заценим новинку от Маупи. Переслушаем хит «Медузы». И еще один хит прямо сейчас. Divac Slow Down. Я Сергей Шенко. Желаю доброе утро. Тебе это Рекорд Дэнс Радио.
3: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, день потребует включиться в рабочую рутину. Старайтесь никуда не опаздывать. Тельцы, подходящий момент, чтобы разгрузить расписание. Снизьте темп и двигайтесь без суеты. Близнецы, проявите нестандартное мышление. Это поможет решить старую проблему в один клик. Раки, ваши силы сегодня в союзе с кем-то. Командная работа принесет максимум пользы. Львы, утро может быть нервным, зато вторая половина дня вернет душевное равновесие. Девы, рассчитывайте исключительно на себя, тогда вы точно все успеете и сделаете идеально. Весы, все важные дела и серьезные разговоры переносите на вечер. Это ваше золотое время. Скорпионы, будьте готовы принимать решения быстро. Доверяйте интуиции, она не подведет. Стрельцы, благоприятный день для того, чтобы навести образцовый порядок на столе и в планах. Козероги, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Водолеи, держитесь подальше от чужих споров и интриг. Займите позицию наблюдателя. Рыбы, не верьте заманчивым обещаниям на слово. Проверяйте любые поступающие факты. Гороскоп можно прислушать в Максе в телеге и прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.

этот трек может прозвучать на дне рождения Самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Засада на рекорде.
1: 8.17, читаю твои сообщения. Каждый час озвучиваем о засадах. Пиши в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, в личку ВК. Мы все это дублируем под специальные посты засада в телеге и в Максе. Ну, кстати, ты тоже можешь вот, и не только читать там, но и писать в комментариях. В общем, где удобно, там и пиши. Рассказывай, где какие необычные пробки, заторы, ДТПшки, где нужно быть аккуратнее, внимательнее, с самоуправлением ПДД соблюдать, где патрули ДПС. Я озвучиваю прямо сейчас вот то, что на данный момент у нас имеется. И недавно пришло, но у вокзальных пионеров к улице Победы, Победа Пугачевская к рынку, Алматинка перед Москвой, Панова вокзальный после Фадеева в сторону Московского шоссе, на Фрунзе у мэрии в обе стороны, так мэрия на Фрунзе, да не Куйбышева, я могу путать, Кирова Поляна к Молодежной, вот один из сообщений, спасибо большое. Будь внимателен, аккуратен и соблюдай ПДД. Еще энное количество сообщений чуть позже в эфире. Ну и, конечно, читай в телеге и в Максе.
0: Засада на рекорд.

0: Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 8 градусов, по данным Яндекс Погоды. Днем сегодня 19. Максимальная температура воздуха будет малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 6 баллов. Движение затруднено. Больше всего, где у нас сложности, рассказываем. Сейчас Нововокзальная от Карл Маркса до Новосадовой. Очень плотное движение. Ну, там, конечно, сложности есть, перекрытие движения в районе Старозагора. На Старозагоре, естественно, перед Нововокзальной, потом все едут по Нововокзальной, потому что дальше не проехать через перекресток. Ну и по Москве, естественно, многие сразу едут от самолета до Нововокзальной, пробка, там еще и ДТПшка. На Москве еще от Волжского шоссе, ну, кольцо Волжская ракета, до Дальней улицы тоже проблемы. И далее от Советской армии до Авроры, от Революционный до Луначарского. На Новосадовой от Кирова до Нововокзальной, от Солнечной до Загородного парка, Масленникова от Мичурина до Новосадовой, Авроры практически от Аэродромной до Дыбенко. Южное шоссе в город тоже притормаживает, 20 минут занимает проезд. Ну, в общем, все так загружено. На Кирова от самолета и до Мирной улицы, а еще от Юных пионеров до улицы Победы. Ну, здесь вот по Нововокзальной будет свободно. Алматинку отметим перед Старозагорой до Карл Маркса и Ракитовское шоссе страны останки грузовых машин до проспекта Карл Маркса. Будь аккуратен.
0: Рекорд реклама. Время делать выбор.
2: Больше пространства Stenet T4L.
0: Или больше технологии и комфорта Stenet T7.
2: Stenet VIP Auto по одинаковой цене от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Улица Демократическая, 55 и Антонова-Овсеенко, 46.
0: Запись на сайте tenet-vipauto.ru или по телефону 8 846 212 0101. Стоимость указана на текущее время с учетом всех действующих маркетинговых акций и кредитных программ АО «ОТП». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло G-Energy Synthetic Active 5W40 4 литра за 1749 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Обычный день, если ты не в «Супре».
4: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
2: Дом, там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
5: Новая Самара.
2: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
6: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75-0+.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
2: Празднуем день рождения радио.

Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина девятого на часах. Отопительный сезон стартовал во всех 37 муниципалитетах Самарской области. Больницы, школы и учреждения культуры подключены на 83%. Коммунальщики завершают запуск системы в многоквартирных домах. Тепло есть уже в 12 тысячах зданиях. Это 60% от общего числа. Самарская область на 46-м месте рейтинга российских городов по уровню зарплат в первом полугодии 26 года. Публикует список РИА Новости. Средняя чистая зарплата, по данным, которая обнародована, составила 84 тысячи с небольшим. Это больше на 11%, чем годом ранее. В Самарской области ожидается аномалия погодная. Повышение температуры до плюс 23. Это ожидается на этой неделе, в середине осени, 14-15 октября. Напомню, сегодня утром действует желтый уровень погодной опасности. Местами перегона туман с видимостью 500 метров и менее. Больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Подписывайся.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
5: Реклама ООО «Джили Моторс», не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
8: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
9: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
10: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8:42. Наша любимая рубрика, в которой мы можем поставить абсолютно что угодно. Любой неформатный трек в разных стилях, в разных направлениях. И даже можем поставить нетрешовый трек. Вот так вот я бы выразился. Главное, что все что угодно можем поставить. Даже вот то, что сегодня. Да, здесь бывают такие композиции, которые сложно назвать трэшем даже. Ну, потому что рубрика называется так просто вот, ну, на заре так назвали ее в самом начале. Тогда только дичь всякая звучала. Дальше, конечно, все изменилось немножко. И здесь и ерундистика какая-то может быть, и достойные какие-то композиции. Но они неформатные и с какими-то изюминками, да? Главное — вызвать у тебя эмоции. Я думаю, сегодня композиция точно вызовет у тебя эмоции. Однозначно, я не всегда так уверен, но сегодня уверен. И, наверное, позитивные какие-то, положительные эмоции. Тоже в этом практически уверен. Кстати, подобная композиция, ну, подобные периодически как-то мелькают у нас в трэш-пати. Даже одна по итогам прошлого года стала, ну, прям лучшей. Ну, мы учитываем там все ваши комментарии, лайки и прочее, прочее, прочее. Вот давай послушаем еще одну. Жду твои комментарии. По возможности пиши в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нашем канале прямо в ленте, внизу в углу, либо в личку группы ВК. Неважно куда, сообщение у нас тут в единое окно приходит. Пиши, что думаешь, ощущаешь, смайлики, нравится, не нравится, что угодно. Буду озвучивать в конце трека все. И вопрос по тексту тоже задам. Это наша традиция такая. За правильный ответ можно будет получить пару билетов в кино. Еще раз на всякий случай, потому что иногда, когда у нас звучат какие-то такие или форматные прям треки, или прям не трэшовые, все равно ходит тот, кто говорит: ну какой же это трэш? Еще раз, трэш-пати, мы ставим все, что угодно. И даже сегодня вот такую композицию, которую трэшем сложно будет назвать. Хотя, кстати, возможно, ты назовешь. Ну, мало ли.
0: Это трэш-пати на рекорде.
2: Если помнишь ты, как жажду утолял инвайт, и Вилариба от Вилабаджо можешь отличать.

0: Так, ну все, теперь читаю твои сообщения, поплакали и довольно. Так, прям все перед глазами всплывает, пишет Сергей. Аж прослезился от Никиты. Сообщение: такой шедевр невозможно назвать трэшем. Всю молодость вспомнил за эти две минуты. Евгений пишет. Евгений специально для тебя 5 раз повторил перед этой рубрикой все всякие разные там нюансы по поводу сегодняшнего выпуска и вообще, в принципе, по поводу рубрики трэш-пати. Так, ну, рад. Ну, смайлики тут рад. Евгения все такие. И там, не знаю, сердечки и там рукопожатие. Типа, спасибо, что поставили. Женя, на здоровье. Так, далее. Крутая песенка. Так, от Влада комментарии. Я что, радио включаю, чтобы плакать? Ну, я ждал, когда кто-то напишет такое сообщение. И написали сразу несколько человек. Так, во многом песенка про меня. Вот от Ильи сообщения. Так, а как же фишки? Рубили с них все перемены, пишет Алексей. Алексей, ну, тут как бы что-что? Да трэш-пати, ну, 3 минуты. Ты что хочешь за 3 минуты? Не 30 же лет мы будем слушать, ну, как композицию. Так, далее. Так, ждем продолжения. И третьей части, и четвертой. Все в одной песне не поместить. Вот, кстати, да, от Юли комментарий. Очень много смайликов сегодня, конечно, сердечек и слезок. Вот, теперь вопрос по тексту. Сдаю в телеге и в ВК, отвечаю в личных сообщениях. Скажи, пожалуйста, какой напиток упоминался в данной песне? Юпи, либо инвайт? Юпи, либо инвайт? Пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Сообщения все приходят в одно окно. Какой напиток упоминался в данной композиции? Юпи, либо инвайт? Жду 40-го, отдам пару билетов в кино.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, ну в наши дни давай возвращаемся конкретно в сегодняшний, в понедельник, 12 октября. Сейчас плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, днем 19, малооблачно. Загрузка дорог оценивается сейчас по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено. В ближайший час такая загруженность останется у нас. И сейчас на Нововокзале от Нагорной до Новосадовой едет 40 минут. Старозагора от Димитрова до Нововокзальной 30 минут. Понятное дело, что после Нововокзальной просто так теперь не переехать. Южное шоссе от Уральска до Заводского шоссе 30 минут. Ракита от Авторынка до Карла Маркса 15 минут. Московское шоссе 22-го партсъезда до Авроры 15 минут. От Революционной до Луначарского тоже проблемы. Также сложности от Алматинской улицы и до Дальней улицы. Ну, в общем, как-то так. На Новосадовой тоже проблема от Аминьева до Нововокзальной, от Солнечной до Загородного парка. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Гагарина, страны Авроры, и до практически Тухачевского. Ну, плотное движение. На Кирова от Старозагорода до самолета, от Старозагорода до Карла Маркса. Ну и давай еще отметим. Да, в принципе, мне кажется, я все отметил, все, что было. Аккуратнее будь, слушай рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Мы не будем убеждать вас покупать Geely City Ray. Незачем. Впечатляющие выгоды при покупке, выразительный дизайн, современные технологии и просторный салон сделают это за нас. До 31 октября Geely City Ray от 2 миллионов 380 тысяч рублей в Эксперт Авто. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте, как City Ray задает ритм вашим поездкам. Официальный дилер Geely Эксперт Авто. Южное шоссе 12 напротив ДК «Амбар». Не оферта.
2: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова, это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе, от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
3: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
5: Граждане и товарищи, настал момент принять важные решения. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте наштрафикдом.рф не является публичной офертой.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: В этом году Дед Мороз отдыхает. И вы тоже. Вас ждет самый расслабленный Новый год. 31 декабря в «Дудь». Никаких конкурсов и праздничных сценариев. Только свои люди, диджей и поздравления в полночь. Встречаем Новый год красиво. Время «Дудь». Дачная 2. Подробности у администратора. 18+.
8: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
9: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
10: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
11: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Да, в финале мы еще один мегутренний час и рубрика Трэш-пати. Ну все, конечно, за живое задел композиция, да, ну про миллениалов. Я уж не знаю, рекордные зумеры поняли, о чем там поется. Мне кажется, поняли, что, ну, как бы все рядышком. Так, относительно. Да, давай итоги, отдам сейчас приятный приз. Вопрос был, какой напиток упоминался, там инвайт, либо юпи инвайт упоминался, почти все верно ответили, ну, кстати, не все. Но вовремя это сделал у нас Даша, последние цифры номера мобильника, пока фамилию что-то не знаю, 5791, 5791, Даша, поздравляю, пара билетов в кино тебе достаются. Ждем, во-первых, да, трэш-пати в наших соцсетях, конечно же, публикуем треки и в Макси, и в Телеге, и в ВК, ну и ждем следующие розыгрыши, следующие активности, вообще, в принципе, мегаутро, это сама по себе такая активность, крутая, здоровская, с крутыми треками, к ним возвращаемся уже вот-вот.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд-реклама. Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций. Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
3: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
0: Мега утро на рекорд.

Продолжение утреннего часа. Начало новой рабочей недели у нас. И еще, по идее, после выходных, конечно же, ты должен быть заряженным, таким отдохнувшим, посвежевшим, я не знаю, выспавшимся. Ну, судя по результатам нашего опроса, который мы утром там рано замутили, какой-то в начале рабочей недели заряженный, либо уставший, уставший. Лидирует ответ, что в телеге, что в Максе, при том с таким отрывом. Ну, рекорд здесь, рекорд заряжает. Да, отличная музыка, конечно же. Поиграем чуть позже, пообщаемся. Ну, по поводу вот опросов всяких, где есть варианты ответов, надо выбирать. Их очень много, действительно, в телеге Макси. Подписывайся. Так, по плейлисту Bauso Magnetic. Дальше.

0: Ужасно, ну не вели, не, великий и крутой. Трек, я не знаю, мне кажется, трек года будет, возможно, но это не точно. От Хюгеля, Moving to the Sun, я Сергей Шенко, желаю тебе доброго утра, это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, день потребует включиться в рабочую рутину. Старайтесь никуда не опаздывать. Тельцы, подходящий момент, чтобы разгрузить расписание. Снизьте темп, двигайтесь без суеты. Близнецы, проявите нестандартное мышление. Это поможет решить старую проблему в один клик. Раки, ваши силы сегодня в союзе с кем-то. Командная работа принесет максимум пользы. Львы, утро может быть нервным, зато вторая половина дня вернет душевное равновесие. Девы, рассчитывайте исключительно на себя, тогда вы точно все успеете и сделаете идеально. Весы, все важные дела и серьезные разговоры переносите на вечер. Это ваше золотое время. Скорпионы, будьте готовы принимать решения быстро. Доверяйте интуиции, она не подведет. Стрельцы, благоприятный день для того, чтобы навести образцовый порядок на столе и в планах. Козероги, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Водолеи, держитесь подальше от чужих споров и интриг. Займите позицию наблюдателя. Рыбы, не верьте заманчивым обещаниям на слово. Проверяйте любые поступающие факты. Гороскоп можно переслушать в Максе в телеге и прочитать в группе ВК Радио Рекорд.

0: Засада на рекорде.
1: 9.17, читает мои сообщения. Так, о засадах каждый час озвучиваем в телеге, в Максе, в комментариях. Пиши, мы туда тоже пишем то, что в личку приходит, телеграм-канала, в личку ВК. Так, по Зубчага, по Смехзавод, Кирова Полянок, Молодежный. Да, по-прежнему актуальная информация. Старая набережная Некрасовская, обе стороны. Красноармейская, Галакционская. Тут еще сообщение: Красноармейская, Самарская стороны набережной. Я вот не знаю, мне кажется, наверное, одно и то же, одна и та же засада. Что там между Самарской и Галакционской. Ну, как знать. Партизанская напротив кладбища. На Пархаусе стоят нововокзальные юных пионеров Кульцы Победы. Так, ну, Алматинка перед Москвой, по-моему, тоже актуальна, потому что до сих пор приходит сообщение в личку. Пишите в телеге, в Максе под постами засады, которые мы каждую утро вывешиваем, да, чтобы все могли оперативно все прочитать. Ну и, естественно, актуализируя, если что-то не актуально, наоборот, актуально, не лень написать, то напиши. Актуально, не актуально.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Рекорд. Погода. Пробки.

0: уже 10 градусов в Самаре, то ли еще будет, а будет, по данным Яндекс погода 19 и малооблачно, завтра даже 20. Загрузка дорог оценивается сейчас по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 5 баллов, движение плотное, на 1 балл уменьшилось за последние полчаса, к 11 часам будет 3 балла, то есть все снизится, потом в 12 опять 4, ну и дальше, наверное, до вечернего час пика. Нововокзальный сейчас от Нагорной до Новосадовой 40 минут, едет Старозагорье, Димитров до Нововокзальной полчаса, Юшка полчаса, да, от Уральска до Заводского, Ракита от Авторынка до Карла Маркса 15 минут, Московское шоссе у 22-го партсъезда до улицы Авроры, от Революционной до Луначарского, тут минут 10-15, так еще от самолета до Нововокзальной. Новосадовой, кстати, относительно свободно. Так, если что, сложности на Зубчаге, физкультурно от Видводина до Металлистов 10-15 минут, Кирова от Старозагора до Карла Маркса тоже 10 минут, ну и от Старозагора до самолета до Московского шоссе тоже есть проблемы. Ну и отметим еще Заводское шоссе от Кабельной улицы до 22-го партсъезда.
1: Реклама. Бурлаки баржи тянули-тянули, тянули-тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
6: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
8: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:30 на часах. В Самарской области от гриппа привили более 60 тысяч детей. Сообщает Минздрав, вакцинация проходит в поликлиниках и школах. Перед процедурой ребенка осматривает педиатр. Возможны кратковременные побочные эффекты, предупреждают специалисты, температура и покраснение в месте укола. В Самаре расчистили территорию бывшего стадиона «Буревестник». Участники так называемого «субботника» вывезли 660 кубометров мусора с участка площадью 24 тысячи квадратов. В акции приняли участие спортсмены, депутаты и чиновники. А в Самаре проверяют шиномонтажные мастерские на наличие договоров на утилизацию отработанных шин. Уже более 140 фирм оформили документы. Напомню, складирование покрышек на контейнерных площадках запрещено. Штрафы для граждан от 3 до 15 тысяч рублей, для бизнеса до 250. Больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». 24/7 для тебя все самое срочное, важное, актуальное и интересное в жизни города, страны и мира. Подписывайся.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
9: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
10: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
8: Принимается. Тогда с меня маршрут.
11: В новом T9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
12: Цена действительно на комплектацию Prime.
13: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
14: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
15: ОСАГО в Альфа-страховании.
16: Вот настоящий порядок.
17: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
13: Красота-то какая, лепота.
18: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
19: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
20: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
21: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
22: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на чанганавто.ру. Не оферта. Предложение ограничено.
23: Я Пирелли беру в колесо.ру.
24: Дорогой, а что это ты напеваешь?
23: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
24: О, нам давно нужна зимняя резина.
25: Я Пирелли беру в колесо.ру.
26: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
27: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
28: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
29: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдин и дополнительной выгоды при сдаче в трейдин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
0: мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
1: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
5: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 9 часов и 43 минуты. В этом году Рекорд отмечает 22-й день рождения. 20 ноября в Венхолле Сигнал. Крутая вечеринка с 9 вечера до глубокой ночи. Будут зажигать диджей Фил, МС Жан. Самые главные хиты за 22 года. Актуальные темы наших дней. Прямо сейчас можно приобрести билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. И, если что, ссылочка на них есть Макс в телеге ВК Радио Рекорд Самара в закрепленных записях. Мероприятие запрещено для детей. Подчеркиваем. Ну и в эфире тоже можно забрать парочку билетов. Задача, казалось бы, простая, хотя на второй взгляд не такая уж простая, а на третий взгляд все-таки простая, но есть нюанс. Короче, мы ставим один из панчей дедушки, очень много шуток за 22 года накопилось у нас, ставим первую часть, а ты должен продолжить. И вроде бы как, ну, все так, с юмором, все легко и просто, но все-таки продолжить нужно со 100% попаданием. Но опять-таки, вы справляетесь. Единственный нюанс, да, о котором я сказал, это то, что вас много. Очень много, поэтому, ну, пытайтесь. Вообще всегда, говорю, можно купить билеты. Если потом еще и выиграешь, ну, всегда можно найти применение с большей компанией, отправиться на день рождения Рекорд. Мы ждем каждого абсолютно, будем очень рады вас видеть и круто вместе провести время. Так, ну, к розыгрышу перейдем. Сейчас ставлю шуточку, а ты ее продолжай. Пиши в личные сообщения телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение тебе приходит в одно окно. Будешь 22-м по счету, верно продолжившим, получаешь 2 билета. Шутейка вот какая.
2: На столе бухгалтера должно лежать столько бумажек, сколько он может.
0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Так сколько на столе бухгалтера должно лежать бумажек? Сколько? Столько, сколько и дальше продолжение. Пиши, жду в личку телеги, в личку ВК, жду 22-го.
3: Спонсор программы ООО «Валда и компания». Моторные масла «Маннол» – лучшие для каждого по доступной цене.
4: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре 11 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 19, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднений, на 1 балл меньше, чем полчаса назад, потихонечку так нормализуется все. Но вокзальный от Старозагора до Новосадовой сейчас 20 минут, слушай, ну, пару дней лучше там вообще не появляться, по возможности, конечно же, на Нововокзальный, на Старозагоре. Ну, конечно, многие и по Московскому шоссе начинают ехать, и она тоже загружается, да, сегодня утром была загружена, но сейчас вот она относительно так спокойно. Есть затор перед Нововокзальной улицей от Потапова до Авроры. Так, далее. Где еще у нас проблемы? На Аврору Южном мосту от Южного шоссе до Заводского минут 10, на Заводском от профильной до 22 до 10 минут сложности. На Ракитовском шоссе стороны стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса.
2: Реклама. Время делать выбор.
0: Больше пространства Stenet T4L.
2: Или больше технологии и комфорта Stenet T7.
0: Stenet VIP Auto по одинаковой цене от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Улица Демократическая, 55 и Антонова Овсеенко, 46.
2: Запись на сайте tenet-vipauto.ru или по телефону 8 846 212 0101. Стоимость указана на текущее время с учетом всех действующих маркетинговых акций и кредитных программ АО «ОТП». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает 5-ступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» – 240-60-60.
6: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
9: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Празднуем день рождения.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Да, готовимся. Освобождаем 20 ноября, вечер, пятницы, ну, ночь на субботу, кстати, тоже. Покупаем билеты, пока по 1500 рублей, собираем компанию. Билеты, кстати, у всех билетных операторов, если что, ссылочка Макс в телеге и ВК в закрепленных записях. Ну и пытаемся увеличить свою компанию, выиграв, например, билеты у нас в эфире. Итак, 20 ноября отмечаем 22-й день рождения. Приезжает Жан и Фил из Питера, отыграют самые такие хитовые темы за 22 года. Мероприятие запрещено для детей. С 9 вечера до глубокой ночи все это будет длиться. Ну и в эфире мы разыгрываем таким вот способом. Билеты ставим одну из шуток дедушки. Панчи у нас много за 22 года накопилось. Ставим первую часть шутки, а тебе нужно продолжить ее. С точностью 100%. Про бухгалтера была шутка несколько минут назад. Типа, хороший бухгалтер. На столе у бухгалтера должно быть столько бумажек, сколько вот сколько, ну тут все практически верно ответили. Давай послушаем ответ.
2: На столе бухгалтера должно лежать столько бумажек, сколько он может съесть за один раз.
1: Конечно, конечно. И тут огромное количество ответов поступило. Верных ответов поступило. Но вовремя у нас Елена верно ответила. Последний цифра номера мобильника. Так, 70, ну 7-0. 94-7094. Я тебя поздравляю, Лена, и билеты твои. Остальные не грустим, ждем другие игрушки, а лучше не ждать, а уже позаботиться о месте на танцполе, пока билеты стоят 1500 рублей. Встречаемся 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Ждем каждого.
3: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
6: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопрос. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVL.ru. 13+.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Хоромах своих. Аз есмь царь.
14: Каждый в своем доме царь.
15: А царским хоромам царская защита.
16: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет.

0: рекорде.
1: 10.01 в Самаре. Американец заработал 680 миллионов рублей на ИИ-музыке, которую, внимание, никто не слушал. Мужчина наклепал сотни тысяч песен с помощью нейросетей и организовал круглосуточную накрутку прослушиваний через 10 тысяч ботов. Вот так вот, смыкалочка какая. Но стриминги годами выплачивали ему, конечно, деньги за фальшивую популярность. Однако схему раскрыли. Теперь мужчина ждет 18 месяцев тюрьмы и конфискации заработанных 8 миллионов долларов. Такие вот дела. Да, музыка, конечно, бывает разной, может быть разной, да, и ишный, и натуральный, и крутой, и то, что у нас в рубрике «Трэш-пати» крутится, хотя в рубрике «Трэш-пати» сегодня, например, крутая тема была, судя по твоим отзывам. Если пропустил, напомню, в Максе, в Телеге и в ВК можно найти выпуски по хэштегу «Трэш-пати». Главное, чтобы у этой музыки, да, такой разной, был настоящий слушатель. Ну, такой, как ты. Вместе слушаем в этом мега-утреннем часе Тони Дарка,

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, день потребует включиться в рабочую рутину. Старайтесь никуда не опаздывать. Тельцы, подходящий момент, чтобы разгрузить расписание. Снизьте темп, двигайтесь без суеты. Близнецы, проявите нестандартное мышление. Это поможет решить старую проблему в один клик. Раки, ваши силы сегодня в союзе с кем-то. Командная работа принесет максимум пользы. Львы, утро может быть нервным, зато вторая половина дня вернет душевное равновесие. Девы, рассчитывайте исключительно на себя, тогда вы точно все успеете сделать идеально. Весы, все важные дела, серьезные разговоры переносите на вечер. Это ваше золотое время. Скорпионы, будьте готовы принимать решения быстро. Доверяйте интуиции, она не подведет. Стрельцы, благоприятный день для того, чтобы навести образцовый порядок на столе и в планах. Козероги, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Водолеи, держитесь подальше от чужих споров и интриг. Займите позицию наблюдателя. Рыбы, не верьте заманчивым обещаниям на слово. Проверяйте любые поступающие факты. Гороскоп можно прислушать в Максе в телеге и прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Засада на рекорде.
1: 10:15 в Самаре и свежая информация о засадах на дорогах. Ты рассказываешь, пишешь, мы читаем все это в эфире каждый час в телегу в Максе, отправляя комментарии под постами засады, либо в личку телеги, в личку ВК. Мы оттуда тоже читаем, мы, кстати, дублируем под посты в наших информканалах, чтобы все могли прочитать. Кирова Полянок, Молодежная, по-прежнему актуальная информация, но вокзальные войска, непонятно куда. Уточняйте больше как-то подробностей. Алматинка к Московскому шоссе актуальна все утро. На парковке у Пироговки эвакуатор забирает машины, неправильно припаркованные. Так, пост Мехзавод, тоже такая информация по-прежнему актуальна. И, наверное, все из нового и свежего. Спасибо большое за информацию. Будьте аккуратны и соблюдай ПДД, конечно же.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Погода. Пробки.
1: 12 градусов в Самаре по данным Яндекс Погоды. Днем сегодня 19, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения, но в ближайшее время еще чуть-чуть уменьшится загруженность. Ну, посмотрим. Сейчас же Нововокзальный от Старозагора до Новосадовой едет минут 20. Проблемы наблюдаются на Южном мосту по направлению в город. Небольшие, но тем не менее. Минут 10. Промышленности до 15 минут от Партизанской до улицы Авроры. Вольск от Нововокзальной до Воронежа. Заводской от профильной до 22-го партъезда. Ну и чуть-чуть ракеты притормаживает от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. Дальше Мадонна, Мартин Гаррикс. И дождемся Макса Тайлера и Хюгеля.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Самара. Был обычный октябрьский день, пока из дилерского центра «Эксперт Авто» один за другим не начали уезжать Bell GX50+. Выяснилось, никакого преступления. Покупатели просто воспользовались специальным предложением. Bell GX50+. От 1 980 тысяч рублей. Официальный дилер «Эксперт Авто». Южное шоссе 12. Телефон 8 846 97 97 30. Не оферта. В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Антифриз «Синтек» красный. 5 килограмм за 964 рубля 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7-846-255-08-30.
5: Реклама в Самаре 212-99-99.

Этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: 10.29 о некоторых новостях. Яндекс возвращается к работе после сбоя, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Там заявили, что инженеры постепенно восстанавливают доступ к поиску, Алисе, Яндекс.Картам, почте, такси и другим сервисам. Часть функций пока остается недоступна. Отмечалось, что в первую очередь чинит сервисы, которым пользуются больше всего людей. В Яндексе заявили, что пока назвать сроки установления работы оборудования в дата-центрах очень сложно. Жилой фонд Самары подключен к теплу на 58%, сообщают в администрации. На 11 октября отопление есть в 168 школах, 193 детских садах. Также с теплом 222 объекта здравоохранения, 99 учреждений спорта, культуры и доп. Образования. Визовые центры Кипра в Самаре и еще 5 городах России возобновили прием заявлений после приостановки 8 октября. При этом сайты центров работают некорректно. Возникает ошибка 404, что мешает онлайн-записи и отслеживанию статуса. Больше новостей оперативно узнавай в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: О чем молчат мужчины?
8: Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается?
9: Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
10: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
11: Топ покупок месяца.
12: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
11: А мода C5. Добавить стиля.
13: JQ J7. Впечатлить друзей.
11: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
15: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
16: ОСАГО в Альфа-страховании.
17: Вот настоящий порядок.
18: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
14: Красота-то какая! Лепота!
19: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
20: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
21: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
22: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
23: У меня дело выгорело.
24: И сам я выгорел.
25: Это не дело.
26: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
27: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
28: Шапка, носки, еще шапка.
29: Мам, я на 2 дня еду.
28: Именно.
30: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
31: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
32: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
33: Капсикам.
32: Маме скрутила шею весной.
33: Капсикам.
32: Плечо поднывает у сына порой.
33: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
32: Капсикам. И боль на удалении.
33: Капсикам. Моя сила в движении.
26: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
34: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
35: 18 минут.
0: Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
34: Празднуем день рождения

ваше мега-утро в 10 часов 44 минуты тем, с чего начали. С Индемикса, простенькая игрушка, подбодрю сейчас кофейком. Сразу троих позову в Мозаику Финти на кофе, подарю по двойному приглашению Мозаику Финти. Сейчас ставлю подборочку 15-секундную из треков рекорда, нужно их пересчитать, воспользоваться моими вариантами, возможно, отправить количество в личку телеги телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки прямо в канале, внизу, в ленте, в углу, либо в личку группы ВК. Поехали, считаем.

0: Я не знаю, эти 15 секунд считал, либо ждал, когда они закончатся, и я дам варианты ответов. Ну вот они, варианты. Выбирай 5 или 7 треков тут было. Отправляй пятерку либо семерку в личку телеги, в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 12, 13 уже градусов. По данным Яндекс.Погоды днем 19. Малооблачно. Загрузка дорог оценивается. По данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. В ближайшие часы она загрузка, да, такой же останется. Вольская от Нововокзальной до Воронежской 10 минут едет. Аврора, Южный мост от Южного шоссе до Промышленности тоже столько же. Нововокзальный от Москвы до Новосадовой также. Заводской от Профильной до 22-го Партсъезда. Физкультурной от Псковской до Металлистов. Вот. Революционный еще от Подшипниковой до Москвы. Такой тоже небольшой затор. Так все в целом в городе относительно спокойно, свободно. Робин Шульц впереди. Тиеста, Тони Даркасти, мы Перфект. И дождемся Зерба.
1: Рекорд, реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холд Сигнал с 9.

0: Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
1: Сначала поздравления, потом караоке. С 11 по 30 декабря новогодние корпоративы в Евгениче. Ведущий караоке и диджей до утра. 31 декабря встречаем Новый год вместе. Евгенич. Подробности у администратора 18+.
2: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
3: Новая Самара.
2: 340-0505. Застройщик ООО «СЗ-Финстрой». Проект регистрации на сайте наш.ком.рф.
4: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Рекорд. Празднуем день рождения радио-рекорд.

0: Слушай, но не сегодня, а просто этим мегаутром. Дальше-то у нас мега-день, мега-вечер. И мега-круто проводим время на работе, не на работе, неважно где, в компании «Первый танцевальный». Ранее ставил 15 секунд подборку из треков. Собственно, индемиксом мы завершаем мега-утро, как и начинаем. Нужно было пересчитать их, отправить количество в личку телеги, в личку ВК. Было 7 треков, и многие ответили верно, но вовремя, конечно же, только трое. Это у нас, внимание, вот они, имена тех самых, кто получает у нас приглашение на кофе. Андрей Волков, Вероника Ершова и Андрей Румянцев. Я вас поздравляю, Андрюхи и Вероника. Каждому дарю по двойному приглашению Мозаик Кофе Интин, абсолютно любой кофе. Оставимся в компании Рекорда. Всем отличного дня.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юникей от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации комфорт. Чанган Юникей в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.

0: Ригарди. Никита, Стас, Рыжая.
1: И у нас 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы с вами еще час точно будем.
2: И у нас в этом часть любовный гороскоп, горяченькие новости и вот это факты.
1: Ой, в России запретили петушиные
2: что?
1: Бои.
2: А где они были? Почему мы пропустили? Почему ни на одном не присутствовали?
1: Вообще, сами бои вроде не запретили. Видео с петушиными боями. Суд официально постановил, что их нельзя распространять в интернете.
3: Подождите, то есть мужское и женское больше не будет показывать?
1: Да нет. А кто-то хоть одно видео видел с петушиными боями?
2: Нет.
3: Да.
1: Где?
3: Ну, не скажу теперь уже.
1: Скажи нам все.
3: Не, я не скажу, иначе запретят.
1: Теперь ты их скачиваешь?
3: Нет.
1: Не смотришь?
3: Я это просто
2: ты распространял?
3: Да я с балкона смотрю. Я выхожу там каждый раз. Одни на электромопедах этих своих ездят, другие просто приходят
1: просто
3: к балкону.
1: Я просто задумался, из-за чего? Ну, такие можно запретить бои. Тогда можно запретить передачу о животных, когда там тигр нападает на гиену. Ну, это же тоже в какой-то мере бой. А что не так с этим? Просто интересно.
3: Это очень жестокая штука. Им наращивают специально шпоры.
1: Это в Мексике же где-то.
3: Что такое шпоры?
2: Что ты несешь? Какие шпоры им наращивают для петушиных боев?
3: Ань, есть такая вещь, как знание. Их когда
2: серьезно
3: вот получаешь, да, ты немножечко кругозор у тебя расширяется.
2: Я реально ни разу не смотрела.
3: Ну так и не
2: бои.
3: Считай тогда бредом то, что говорят. Да, петухам наращивают шпоры, чтобы удары были жестче. Как и собак натаскивают на то, чтобы они в собачьих боях были злее. Так и петухов делают опасней.
1: Вот интересно, ну, не сильно-то и кровавая там битва обычно. Я, конечно, не спорю, но как будто бы, а зачем?
3: Чтоб ставки не делали.
1: Может, вот из-за азарта это, наверное, единственный такой момент, из-за которого подобные видео запретили.
3: Возможно, ассоциация защиты петухов, так и сказала, говорит, мы не хотим, чтобы вы смотрели. Возможно, курочки это смотрят и плохо несутся.
1: Ну, это все предположение.
2: Слушай, ну пока что есть видосы, я смотрю. Все нормально.
1: Давайте, включайте. Вейкаперы. На Рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Может быть, про мясорубку?
2: Да какая мясорубка, Никит? Понимаешь, Христофор Колумб открыл Америку 534 года так. назад, 12 октября. Дайверы, дайвинг, все это меркнет по сравнению с петушиными боями. Я вот все, стала интересоваться, петушиные бои, почему наращивают шпоры? Значит, оказывается, естественно, шпоры птиц не наращивают в биологическом смысле, а модифицируют.
1: Ну, понятно.
2: Или полностью заменяют искусственным оружием. Значит, если искусственные шпоры, то, естественно, роговые шпоры петуха частично подрезаются или удаляются. И поверхность с помощью специальной ленты и воска жестко закрепляется боевое оружие. Могут быть стальные иглы, изогнутые металлические лезвия или даже настоящие бритвы. Может быть другой способ. Заточка родных шпор, значит, голая пятка. В некоторых регионах, например, в некоторых штатах Индии, бой проходит вот без искусственного металла, но и в этом случае шпоры не оставляют как есть. И их роговую оболочку тщательно затачивают, делая их острыми, как иглы.
1: А есть еще дальше пошли сейчас же модификации. Сейчас одни стрел туда вешают.
3: А я правильно понимаю? Суд официально постановил, что эти видосы

0: представляешь, типа, грабители.
1: Ну, помните, если вы увидите такой видос, главное не распространять. Вот что важно.
0: Смотрите живьем.
2: Реклама. Хочу находить друзей не только в соцсетях,
3: а я общаться не только в чате.
4: Хочу научиться отвечать за свои поступки
5: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
6: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
7: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
8: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно. На Авито. Категория 12+.
9: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей.
10: Партнер моторные масла Маннул. Лучшее для каждого по доступной цене.
11: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло Маннул с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. Маннул. Лучшее для каждого по доступной цене.
12: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
13: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
14: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На понедельник, 12 октября.
2: Овны, сейчас. Сегодня на вас нападет беспричинная ностальгия по безвременно ушедшей любви.
3: Тельцы, сегодня вы будете озорничать и вредничать, а ваш любимый человек перенимет, или как правильно сказать?
1: Перемет.
3: Вот это ваше состояние. Ну, как бы ни сказали, так и есть.
1: Близнецы, сегодня ваш любимый человек будет исполнять для вас функцию солнца днем, освещать ваш путь и греть ваше тело.
2: Раки, в этот день вы можете оказаться в роли исповедника. Вряд ли стоит пытаться избежать этой участи. Напротив, всячески поощряйте желание ближнего излить вам душу.
3: Львы, сегодня звезды рекомендуют вам побыстрее расквитаться со всеми вашими неотложными делами и посвятить время вашему любимому человеку.
1: Девы, сегодня вы поймете, что многое из того, что вы делаете в вашей личной жизни, вы делаете зря.
2: Весы, сегодня вам может повести по-крупному. Звезды предсказывают, что вы можете с удивлением для себя найти крупную купюру.
3: Скорпионы, вы готовы на все, чтобы сохранить ваши отношения. А ваша половинка, вы уверены в том, что то, что происходит, нужно вам обоим?
1: Стрельцы, сегодня вам стоит поблагодарить вашего любимого человека, за что решать вам.
2: Козероги, сегодня вы будете настолько оптимистичны, радостны и уверены в себе, что останется только завидовать вашему партнеру.
3: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку будет холодно, грустно и одиноко, и только вы можете исправить эту ситуацию.
1: Рыбы, сегодня вашей второй половинке будет важно просто поговорить с вами, неважно о чем. Любите друг друга, друзья!
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В следующем году минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 28 935 рублей в месяц. Это на 6,8% больше, чем в 2026. Новая сумма уже предусмотрена в проекте федерального бюджета, который правительство внесло в Госдуму. Человек не сможет прожить дольше 120-125 лет, заявил академик РАН Сергей Лукьянов. По его словам, за последние столетия средняя продолжительность жизни ежегодно увеличивалась примерно на полгода, но максимальный возраст человека не изменился. При этом ученый отметил, что долгая жизнь не всегда означает хорошее здоровье. Деменция затрагивает около половины людей старше 80 лет. Криштиану Роналду временно отстранили от выступлений за сборную Португалии. Федерация футбола страны открыла дисциплинарное дело и присвоила ему срочный статус. По данным СМИ, дисквалификация может продлиться от 1 до 6 месяцев. Ранее Роналду покинул расположение сборной после того, как остался в запасе на матч против Норвегии, а позже извинился за свой поступок. Новые события дня в следующем часе.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в Альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая, лепота.
12: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
15: Дорогой, а что это ты напиваешь?
14: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
15: О, нам давно нужна зимняя резина.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру.
17: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
18: Шапка, носки, еще шапка.
19: Мам, я на 2 дня еду.
18: Именно.
20: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
21: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
22: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
23: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
24: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
25: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
26: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
27: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
28: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Для понедельника самое то.
2: Бывший муж насмешил женщину списком жертв, на которые он пошел ради брака.
1: Что там?
2: Ну, дело в том, что они уже решили развестись, и она просто почитала, так скажем, от бывшего супруга странное послание. Значит, с удивлением и смехом она прочитала список, в котором перечислялись жертвы. Бедолага с упреком сообщал, что перестал спать с другими женщинами, был вынужден работать, чтобы обеспечить семью, отказался от вечеринок и от фильмов, которые хотелось посмотреть лично ему, и даже от возможности вести себя как придурок ему пришлось отказаться. Ну, в общем, такой список насмешил.
3: Но в конце же сорвался.
2: Бывшую супругу.
1: В чем он не прав? Реально, он все это соблюдал.
2: Действительно, как бы, особенно с работой. Он, видимо, когда остался один, ему тоже, наверное, не надо туда ходить.
1: Ну, он приписал просто так, для количества, скорее всего, работу. В остальном все, он соблюдал.
3: Типа, пишу по-другому, должен был написать.
1: Да, теперь пишу, а не печатаю.
3: Да, просто что он от него хочет? Денег за это?
2: Да нет.
1: Поссорились, наверное, просто, да? Все.
2: Нет, они развелись, просто что позабавил список жертв его во время брака.
3: Ну, это еще слабенько. Уверен, что можно, ну, если уж прям совсем кукушечки свистнуть, то можно и получше.
1: У меня есть горячая новость. Там женщина прошла в школу под видом учителя и оскорбляла детей. Американка, да, смогла обмануть школьную охрану как-то, проникла в класс старшеклассников и устроила скандал. Она делила учеников по расовому признаку, обзывала их толстыми, кто был толстым, материлась и громко слушала музыку. Все это произошло вот за один урок. Нарушительницу задержали после вмешательства директора, конечно. На допросе она прямо заявила, что пошла на преступление от скуки. Она говорит, вот так, мне было скучно. И теперь ей будет не скучно 21 год в тюрьме.
3: Сколько?
1: 21 год по законам США. Пробралась в школу, и учителем не является, еще и оскорбляла, еще и расовые признаки. В общем,
3: пришла,
1: все это.
3: Пришла в класс, говорит, а у нас что сейчас, зима? Все такие, почему? Говорит, а почему так много снежка за партой?
1: Ты на фотку, да, я посмотрел?
3: Да.
1: Поэтому решил так
3: посмотреть. Есть там немножечко, да, такая.
1: В общем, так.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре. Прекрасный день сегодня, прекрасный понедельник случился, и давай посмотрим, что сейчас по погоде. До плюс 15, ясно. Днем сегодня до плюс 19 обещают нам. Ночью, по данным Яндекс, погода до плюс 12, также будет без осадков. Ну а завтра днем вообще до плюс 20 разогреет и будет облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас 4 балла, местами имеются затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Южном шоссе Авроры от поста ГИБДД до промышленности. Готовь 20 минут, на Москве постоишь от Кирова до Нововокзальной, здесь 10 минут будешь двигаться и все. Из-за ДТПшки на пересечении Нововокзальной и Москвы. Вольская стопорится от Нововокзальной до Воронежской, также из-за ДТПшки. И Олимпийская от же до переезда до Ракиты. Из музыки же далее слушаем с тобой Рехап и Пеликан, Лока Лока, Рекорд Микс, а также будет клевая Зиверт.
0: Реклама.
2: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Радио Рекорд Самара очень любит встречаться со своими слушателями. И именно поэтому мы решили собрать всех 20 ноября в одном месте в ивент-холле «Сигнал» для того, чтобы грандиозно отпраздновать свой день рождения, свой 22-й день рождения. С 9 вечера и до глубокой ночи нас с тобой ожидают самые клевые танцевальные хиты за эти 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов, которые приедут специально для тебя из Санкт-Петербурга. На нашей вечеринке сыграют DJ Phil и MC Жан. Тебя ожидают яркие эмоции, конечно же, огромное количество танцев и общения. Так что обязательно к нам присоединяйся. Билеты уже можешь купить по 1500 рублей. Есть они у всех билетных операторов, но ссылка на них есть в телеге и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал», тот самый, что на Лесной. Будем отмечать день рождения «Радио Рекорд Самара» вместе. Мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
3: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
4: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Понедельник, 12 часов дня, вновь рабочая неделя, и концентрируемся на рабочих задачах. У всех они, конечно же, разные, сложные, не очень, но у кого-то просто идеальные. В Токио, например, вот прошел чемпионат по сну, всего нужно было проспать 90 минут, вообще немного, мы бы еще и сверхурочный просили, но всегда есть поправки. Нужно засыпать по команде и не просыпаться, и не отвлекаться, естественно, ни на гаджеты, ни на происходящее вокруг. Ну а теперь главное. Тем, кто успешно выполняет работу, платят в переводе на наши деньги по 1 200 000 рублей. Да, вот такие вот сплошные ништяки. На рекорде тоже приятнейшая атмосфера у нас. Спать, правда, нам не приходится, но вот позитивных эмоций сполна. В этом часе и тебя порадуем. Будет клевый розыгрыш, которого ты так ждал. Не пропускай подробностей в эфире. Ну, а также лови порцию крутейшей музыки, среди которой будет Том Боксер и Алекса Морена на Рекорд Микс. Послушаем Алек и Кали, Dive Into Me. The Chemical Brothers порадуют работой Go. А также Pulse Driver, It's a Fine Day, Record Mix. И начинает эту 60-минутку заряженная летним солнцем работа от Хьюгель «Moving to the Sun» на первой танцевальной. Меня зовут Наташа Марко, и все это Рекорд Дэнс Радио.
2: Празднуем день рождения.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: В этом году Радио Рекорд отмечает свой 22-й день рождения в Самаре. Клевую вечеринку мы устраиваем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». И начнется она с 9 вечера и продолжится до глубокой ночи. Услышишь крутейшие танцевальные хиты за 22 года в специальных сетах диджея Фила и МС Жана. Это мероприятие запрещено для детей. Ну а тех, кому уже исполнилось 18, мы очень ждем. Прямо сейчас бронируй себе место и присоединяйся к нам. Покупай билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть. В Максе, в Телеге, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ищи ссылку в закрепленных записях. Но прямо сейчас приятный бонус. Задарю тебе пару пригласительных. Правила, собственно, простые. Сейчас поставлю шутку нашего деда, одну из тех, которые крутятся постоянно на рекорде уже много лет. Но тебе нужно эту шутку продолжить. Если ты вдруг ни разу не слышал такую, тогда врубай свой

0: самый быстрый, или же, если вдруг ответов верных будет много, тогда пятый по счету получит пару приглашений на наш день рождения, который состоится, напомню, 20 ноября в ивент-холле «Сигнал».
1: Спонсор программы ООО «Валда и компания». Моторные масла «Маннол» – лучшие для каждого по доступной цене.
2: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
3: Реклама. Время делать выбор.
4: Больше пространства Stenet T4L.
3: Или больше технологии и комфорта Stenet T7.
4: Stenet VIP Auto по одинаковой цене от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Улица Демократическая, 55 и Антонова-Овсеенко, 46.
3: Запись на сайте tenet-vipauto.ru или по телефону 8 846 212 0101. Стоимость указана на текущее время с учетом всех действующих маркетинговых акций и кредитных программ АО «ОТП». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
6: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
7: В «Чеснок» на «Авроре» 110.
6: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
7: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
6: Подробности у администратора.
8: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
9: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября, совершая покупки от 2000 рублей, получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
10: Акция «Розыгрыш дома Ассет» за покупки ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc. Брэнд 116-631-239-91. Информация о организации, правилах розыгрыша, качестве призов, срок, месте и порядке получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
11: Реклама в Самаре 212-99-90.
12: Record. Dance Radio. Празднуем день рождения.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Да, в этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения, и вечеринку мы устраиваем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 21.00 до глубокой ночи будем с тобой танцевать под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. Они будут в исполнении диджея Фила и МС Жана, наших приглашенных гостей из Санкт-Петербурга. Это мероприятие запрещено для детей, ну а для того, чтобы к нам присоединиться, прямо сейчас покупай билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в Максе, в Телеге, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ищи ссылку в закрепленных записях. Ну а прямо сейчас мы разыграем еще пару пригласительных. Да, вот такой вот приятный бонус. Тебе нужно было продолжить панч дедушке на одну из шуток, которые звучат на рекорде уже много лет. Я тебе оставила ранее первую часть, тебе же нужно было ее завершить. Шутка сегодня была про мусоровоз, который приехал и которого дед обломал. Мусоровоз начал шуметь. А вот что было дальше, тут много, собственно, ответов пришло. Кто-то писал, что мусоровоз начал шуметь, а я окно закрыл или уже не спал. Так вот, давай послушаем с тобой верный вариант.
2: А я сегодня мусоровоз обломал. Он приехал, начал шуметь, а я уже не сплю.
1: Да. Именно вот такой вот вариант был верный. Панч оказался для тебя несложным. Ответов верных было, конечно же, много. Поэтому пятого приславшего мы отследили. И забирает пару билетов, пару пригласительных на наш день рождения Вадим. Последние цифры номера телефона его 1201. Вадим, мы тебя поздравляем. Обязательно подбирай себе хорошую пару, с кем пойдешь на наше мероприятие. Ну, а в любой момент ты, конечно же, можешь купить билеты. И лучше это сделать, конечно же, пораньше, пока цена держится на отметке в 1500 рублей. Напомню, что день рождения Радио Рекорд Самара мы отмечаем в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. 20 ноября мы тебя очень-очень ждем. Это мероприятие запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре состоялось рабочее совещание с ательерами по вопросам соблюдения миграционного законодательства Российской Федерации, а также внедрения сервиса заселения гостей с использованием цифрового удостоверения личности в мессенджере «Макс». Цифровизация гостиничного сервиса в регионе набирает обороты. По состоянию на октябрь текущего года к сервису цифрового формата заселения через «Макс» подключено 80% объектов размещения региона с номерным фондом более 50 номеров. В рамках совещания было уделено внимание соблюдению прав потребителей при оказании гостиничных услуг и обозначены конкретные шаги для полного перехода на цифровые форматы заселения и повышения качества сервиса в регионе. В рамках прививочной кампании иммунизация детей проводится как в детских поликлиниках, так и в процедурных кабинетах образовательных учреждений с соблюдением всех требований. Вакцинация проводится детям, начиная с 6 месяцев, вакцинами Ультрикс, Квадри и Совигрип для иммунизации подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Перед вакцинацией ребенка обязательный осмотр врача-педиатра, который определяет наличие противопоказаний к иммунизации. После введения вакцины против гриппа у ребенка может появиться небольшая температура и местная реакция в виде красноты в зоне инъекции, которая проходит обычно через 2-3 дня. Министерство промышленности и торговли Самарской области провело специализированную торгово-закупочную сессию в рамках проекта «Школа ритейла». Главным акцентом мероприятия стала поддержка региональных производителей и селлеров, чья продукция пострадала в результате атак беспилотных летательных аппаратов на логистические склады маркетплейсов. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Вячеслава Федорищева. Мероприятие предоставило пострадавшим компаниям возможность напрямую провести переговоры с представителями торговых сетей и менеджерами по закупкам и найти надежные физические каналы сбыта продукции в качестве альтернативы маркетплейсам. А еще больше важных и интересных новостей читай в наших информационных и круглосуточных Телеграм и Макс-канале «Радио Рекорд Самара». Обязательно туда забегай, подписывайся, комментируй, участвуй в наших опросах. Все это «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Празднуем день рождения радио.

0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 17 градусов. Все так же ясно. По данным Яндекс Погода, вечером сегодня будет прекрасная для прогулок погода до плюс 16. Ночью до плюс 12 без осадков. Но завтра днем вновь разогреет классно до плюс 20 и будет облачно с прояснениями. На дорогах города по-прежнему 4 балла. Местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Нововокзальная стопорится от Старозагорода до Новосадовой. 10-минутка на Авроры и Южный мост от Южного шоссе до промышленности. Москва стоит от Кирова до Нововокзальной. Притормаживает Полевая от Молодогвардейской до Арцебушевской. И 5-минутка еще на Заводском от Профильной до 22-го партсъезда. Но я напомню тебе, что каждый будний день ты можешь начинать энергично и весело в компании Рекорда и Сереги Шевченко. В эфире Мегаутро для тебя самые любимые рубрики. Засада, где ты делишься с остальными автолюбителями важной и нужной информацией. Конечно же, 8.40 трэш-пати, в которой мы слушаем с тобой неформатные треки, кому-то любимые, кому-то не очень, и играем в крутые игры. Тачки, где ищем автомобили с одинаковыми госномерами, инфосотка, где выясняем, какие из новостей правдивые, а какие нет, а также проверяем тебя на знание улиц города в игрушке «Я не местный». Мегаутро с 7 до 11, Радио Рекорд Самара, все это для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова, это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе, от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
2: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами на ближайшие часика два. Лучшую танцевальную послушаем. 12.01 в Питере. Все, что необходимо знать прямо сейчас. И еще одно. Друзья, понедельник. Запоминаем сейчас. Психотерапевты. Да, не просто исследователи. Не просто какие-то люди с улицы. А психотерапевты посоветовали россиянам иногда лениться. Вот, ради здоровья мозга прежде всего. Оказалось, что короткие перерывы помогают восстановить внимание, снизить стресс и переработать накопившуюся за день информацию. Более того, во время отдыха мозг может найти решение задачи, над которой человек долго и безуспешно работал. Не получается что-то, чувствуете, что закипаете. Вот-вот уже, вот прямо сейчас я вот вижу тебя, девчонка и мальчишка, остановись, просто поленись, иди, поваляйся где-нибудь на удобном стуле босса, где-нибудь посиди, выйди, прогуляйся, вот просто полениться нужно. И все придет, само собой, решение задач и хорошее настроение. Ну, а мы с рекордом, конечно же, посодействуем этому всему классной танцевальной музыке. Ленитесь, друзья, если хотите. А я о треках расскажу в этом часе. Мау Пи, Just a Little Bit More. Анима в этом часе, Prophecy. Хюгель, Body Drop. Rafael, Gotta Be Cool. Начнем сейчас с новинки прошлой недели. Kima Sound с треком Rise Slow в рекорд-миксе. И вы слушаете

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Реклама. Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО Альфа-страхование работает именно в таком режиме. Один день.

0: создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в чеснок. Скорее пробовать. «Аврора 110».
1: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
2: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол» – лучшее для каждого по доступной цене.
3: Удивите любимых чудесным новогодним подарком. Курортный отель «Самарский» приглашает взрослых и детей на зимние каникулы. Комфортные номера и коттеджи. Бассейн нон-стоп. Оздоровительные программы на любой вкус. Родной Самарский. Отдыхайте на здоровье. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто». Официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б. Напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп рассержен на Зеленского и ждет от Киева прекращения ударов по НПЗ в России, сообщает портал Axios. По данным его источника, из числа сотрудников Белого дома, Трамп считает, что из-за этих ударов растет стоимость топлива в США. Американский лидер рассержен, что Зеленский воспринимает поддержку Киева со стороны Вашингтона как нечто должное. Визовые центры Кипра возобновили прием заявлений в России, сообщили в АТОР. 8 октября прием документов приостановили в 6 городах. При этом сайты визовых центров пока работают некорректно, появляется ошибка 404. Из-за этого у заявителей могут возникать сложности с онлайн-записью и отслеживанием статуса заявлений. Российскую сборную допустили до зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Соревнования пройдут с 14 по 21 февраля 2027 года в Румынии. Спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России, а на экипировке разрешат разместить только его логотип. Новые события дня в следующем часе.
0: Реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК «Стадиум». 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
2: Шоу «Гоу-Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщик. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас плюс 18. Ясно. По данным Яндекс Погоды, ночью сегодня тоже будет без осадков до плюс 12. Но завтра днем вообще до плюс 20. Однако обещают нам пасмурную погоду. На дорогах города по-прежнему 4 балла. Местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. 15-минутка на Москве. От Кирова до Жигулевской. Нововокзальная стопорится от Старзагора до Новосадовой. На Авроре и Южном мосту 10 минут. Будешь двигаться от Южного шоссе до промышленности. Ну а также на Заводском. От профильной до 22-го партсъезда. Но я напомню тебе, что все самые важные актуальные новости города, страны и мира ты можешь читать круглосуточно. А в наших информканалах в Телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Обязательно подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
5: В прошлых выпусках Трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
7: Дом у «Космопорта-2» сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных супер акционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
8: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
9: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
10: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
11: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

Record Dance Radio. Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, 13.00. У нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Конечно же, кому интересно, за окном прохладненько. У нас, ну, где-то плюс 9, плюс 10 приблизительно. Честно, погоду не смотрел. Так, по ощущениям на глаз. Прикинул, у нас в Петербурге все равно. Если посмотришь точные цифры, может быть иначе по ощущениям на коже. К важной информации. Ребята, мы в прошлом часе узнали, как же все-таки сберечь свое здоровье психическое. И для этого нужно просто лениться, как посоветовали нам психиатры. Говорят, просто отдохните, отпустите, поленитесь и так далее. Такое краткое возвращение к прошлой теме. Но появился долгожитель, который сообщил нам вообще секрет своего успеха и такой долгой жизни. Он сказал, кола. У него спросили, секрет долголетия? Он говорит, кола. Секрет, 101 год прожил дедушка в Китае. Он признался, что обожает газировку и всегда держит дома пару ящиков. Вот настолько кола. Иногда он добавляет в колу пару капель разгорячительного чего-то, как он заявляет, а за питанием никогда особо и не следил. Его главное правило – хорошо есть, хорошо жить. Ну, посмотрите, и мы ленимся, хорошо живем, конечно же, хорошо отдыхаем, хорошо высыпаемся, хорошо едим. Вот он, секрет долголетия. Никто там другого чего-то и придумать нам не сможет. Как есть парень какой-то в интернете, блогер, да, который старается всеми правдами и неправдами сохранить свою молодость. Какие-то у него проблемы сейчас, кстати. Вот, я бы послушал деда и психиатров из прошлой новости, и, по-моему, уже прекрасно, чего и вам желаю на весь этот понедельник и до конца недели вплоть. Пока расскажу о треках в этом части, там Проспа, Free Your Mind. Swedish House Mafia, Happiness и Soulset. Fast Boy в этом часе, Music Sounds. Don Diablo, Go Home with a Stranger. Начнет этот час Дивак с треком Slow Down в рекорд-миксе, и вы слушаете.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радиорекорд» для детей старше 12 лет.
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
2: «Радиорекорд Самара».
0: Присоединяйтесь.
3: Для детей старше 12 лет.
1: «Рекорд» реклама. Время делать выбор.
4: Больше пространства Stenet T4L.
0: Или больше технологии и комфорта Stenet T7.
4: Stenet VIP Auto по одинаковой цене от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Улица Демократическая, 55 и Антонова Овсеенко, 46.
0: Запись на сайте tenetdefisvipauto.ru или по телефону 8 846 212 0101. Стоимость указана на текущее время с учетом всех действующих маркетинговых акций и кредитных программ АО «ОТП».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло «Газпром» «Нефть Супер» 10В40, 4 литра за 999 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холд Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей.

0: организации ООО «Global Vision Asset Management» ОБН 116-231-231-91. Информация о организации, правилах розыгрыша, количестве призов, срок, месте и порядке получения размещены на официальном сайте letout.ru.
1: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
2: Этой осенью нас с тобой ожидает клевое событие. Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. И все это произойдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. А также услышишь актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Будет диджей Фил и MC Жан. Тебя ждут сюрпризы, яркие эмоции и, конечно же, самое крутое общение. Обязательно к нам присоединяйся. Ну а прямо сейчас успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информ-каналах, в Телеграм и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать день рождения вместе с тобой. И все это запрещено для детей. Повторюсь, что сейчас в наличии билеты по 1500 рублей на kassir.ru. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения самарского рекорда. ООО «Kassir.ru» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Все это запрещено для детей.
3: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Рекорд. Новости.
1: Зеленский рискует развязать конфликт с Трампом из-за игнорирования призывов прекратить удары по российским НПЗ, пишет Bloomberg. Нападки Трампа могут сделать ситуацию опасной для Украины, поскольку страна зависит от закупок американского оружия и от обмена разведданными. Об этом сообщает бывший старший директор по России Совета нацбезопасности Белого дома Фиона Хилл. Подтвержденных мошеннических операций с цифровым рублем нет, заявила зампредседателя Центробанка России Кахруманова. Она отметила, что россияне открывают 3-5 тысяч счетов цифрового рубля в сутки. Внесение изменений в правила проставления отметок в паспорт россиян не планируется, сообщили в пресс-центре МВД. В настоящее время в паспорте гражданина России в обязательном порядке нужно проставить две отметки – о месте регистрации и воинской обязанности. Кроме того, есть необязательные отметки о браке, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и действующих загранпаспортах. Новые события дня в следующем часе.
2: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

0: неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас самая клевая погода. Плюс 20 градусов и ясно. Ночью сегодня обещают нам тоже без осадка, до плюс 12. И вечером, кстати, можно спокойно погулять. До плюс 16 будет и ясно. Ну а завтра днем вообще до плюс 20 разогреет, но, однако, будет пасмурно. На дорогах города уже 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. И все это из-за Южного шоссе и Авроры, где тебе почти час придется постоять от поста ГИБДД до улицы Промышленности. Все из-за перекрытия движения на пересечении Заводским шоссе. Ну а вокзальная стопорится от Старозагора до Новосадовой и Кирова от Ставропольской до Вольской. И напомню тебе, что 20 ноября у нас с тобой запланирована крутая вечеринка, которая приурочена к празднованию дня рождения Радио Рекорд Самара. Нам исполняется 22 года, и отмечать мы будем в ивент-холле «Сигнал». Обязательно поставь себе будильник и присоединяйся к нам. Для тебя сыграют наши приглашенные гости из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан, и сыграют они самые лучшие треки за эти 22 года. 5 часов непрерывных танцев, бурных эмоций и, конечно же, крутого общения. Мы, ведущие Радио Рекорд Самара, тоже будем там. Ждем тебя с нетерпением. Ну а ты уже прямо сейчас бронируй себе местечко, покупай билеты. По 1500 рублей, есть они у всех билетных операторов. Или же забегай к нам в информканал и в телегу, и в Макс, и в закрепах ищи ссылку на те самые билеты. Или же ссылку можешь найти в закрепленной записи в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Это мероприятие запрещено для детей, ну а мы с тобой встретимся уже 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Ничего не пропускай.
0: Реклама. Мы не будем убеждать вас покупать Geely City Ray. Незачем. Впечатляющие выгоды при покупке, выразительный дизайн, современные технологии и просторный салон сделают это за нас. До 31 октября Geely City Ray от 2 миллионов 380 тысяч рублей в Эксперт Авто. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте, как City Ray задает ритм вашим поездкам. Официальный дилер Geely Эксперт Авто. Южное шоссе 12 напротив ДК «Амбар». Не оферта.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.

0: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.

это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие 3 часа я проведу с вами. Если в 2 часа дня, в понедельник, вы все еще не проснулись, то я попробую на это дело как-то повлиять хорошей музыкой и интересными новостями. Мне кажется, я нашла человека, который вообще не собирается переходить на правильное питание. И самое интересное, что ему больше века. 101-летний китаец назвал свой секрет долголетия, и это Кока-Кола. Кстати, Zero. Мужчина настолько любит газировку, что держит дома сразу несколько ящиков про запас. Ну, а иногда даже добавляет в нее немножечко китайского волшебства. За питанием дедушка особо никогда не следил и считает, что главное – хорошо и в удовольствие есть, поменьше заморачиваться и просто получать удовольствие от жизни. Ну, конечно, это его личная история, а не инструкция по долголетию, так что не нужно сейчас срываться и ящиками скупать колу. Ученые пока не объявляли колу эликсиром молодости. Но настрой у дедушки, конечно, впечатляющий. Ну а мы с вами верим в силу позитивного настроя или все-таки за сбалансированное питание? Пишите мысли в чат рекорды. Все это дело, как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные треки. Расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Alok и Khalid, Dive Into Me. Горячая работа от Клуни, Good Girl. Потрясный трек от Tim & Back, No Matter What. Еще в часе появится Мадонна и Мартин Гаррикс. Откроет его Хьюги Ленд Альтернейт с треком Moving to the Sun. И все это рекорд Дэн.

0: Настя была хрупкая, поэтому ломалась недолго.
1: 1974 is the year that they're now planning for.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд реклама. В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло G-Energy Synthetic Active 5W40, 4 литра за 1749 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8-846-22-650-22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
3: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
4: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк усилит контроль за операторами электронных кошельков, сообщает «Известия» со ссылкой на новую методику регулятора. Банк России будет оценивать работу операторов электронных кошельков по 33 критериям, включая прозрачность тарифов, раскрытие рисков и качество поддержки клиентов. Проверять будут также информирование пользователей о лимитах, порядке возврата средств и изменении условий обслуживания. Наименее агрессивны к людям медведи, живущие на Камчатке и питающиеся лососевыми, сообщили зоологи. Есть некоторые места, где медведи особенно агрессивны, например, юг Якутии. Однако нельзя сказать, что бурые медведи в целом в Сибири и на Дальнем Востоке более агрессивны к людям, чем эти же хищники из европейской части России, отметили эксперты. Выплаты будущим матерям до 1 миллиона рублей могут освободить от налогов. Правительство внесло соответствующие поправки в Госдуму. Сейчас льгота действует только на выплаты в течение первого года после рождения ребенка. Новые правила распространят ее и на декретные выплаты до родов. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января следующего года. Новые события дня в следующем часе.
0: Report, реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Итак, ситуация с погодой в Самаре прекрасная, плюс 20 градусов, ясно. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет без осадков, даже не облачко, и до плюс 12. Ну а завтра днем до плюс 20, однако пасмурно. На дорогах города 5 баллов, движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. И на Южном шоссе и Авроры от Уральской до промышленности почти час 10 придется тебе постоять. Ну а вокзальная минут на 10 задержит тебя от Старозагора до Новосадовой, Ленина от Полевой до Осипенко. И на Полевой еще 7-минутка от Молодогвардейской до Арцебушевской. Ну а я напомню тебе, что каждый будний день с 7 утра до 11 можешь заряжаться позитивом и энергией в компании Сереги Шевченко и Мега Утро. Для тебя любимые классические рубрики «Засада», где ты делишься важной и нужной информацией с другими автолюбителями. Но в 8.40 в рубрике «Трэш-пати» обязательно слушаешь неформатные треки, а также играешь в любимые игрушки. Инфосотка, где выясняешь, какие из новостей правдивые, а какие и нет. Тачки. Здесь мы ищем автомобили с одинаковыми госномерами и, конечно, обязательно проверяем тебя на знание улиц города в игре «Я не местный». Все это мега утро с 7 до 11 для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Hold Signal с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Hold Signal на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие два часа я проведу с вами и напомню, что помимо эфира мы живем еще и в социальных сетях. Если хотите быть в курсе всего, что происходит на станции, то, конечно, подписывайтесь на нашу группу во ВКонтакте. Там мы делимся новостями, анонсами шоу, видео и всем интересным, что не всегда помещается в эфир, назовем это так. Плюс рассказываем о событиях и активностях, в которых можно поучаствовать именно вам. Короче, если хотите оставаться с нами на одной волне, не только по радио, вы знаете, куда идти. Ну, а в чате мобильного приложения «Радио Рекорд» или в нашу группу ВКонтакте напишите, подписаны ли вы на нас или только собираетесь. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Свежая работа от Warren and Lauren, «Let Me Forget You». Еще одна новинка от David Guetta, «Mariors». Еще дождемся Needed Love от Sam Feld. Совсем скоро здесь Джоэль Кори с треком Whisper. А начать этот час предлагаю с Kimo Sounds и трека Rise Slow. Это рекорд Dance Radio.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Бурлаки баржи тянули-тянули. Тянули-тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24 на 7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
3: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Антифриз «Синтек» красный. 5 килограмм за 964 рубля 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Новый год в «Руки вверх» бар. С 11 по 30 декабря празднуем корпоративы, караоке, диджеи, ведущие и любимые хиты. А 31 декабря встречаем Новый год вместе. Праздничная программа, кавер-группа, Дед Мороз и танцы до утра. Подробности у администратора. 18+.
6: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
7: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло Манол с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. Манол. Лучшее для каждого по доступной цене.
8: Реклама в Самаре 212 99 90. Рекорд. Dance Radio.

Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил. Dance Radio. Record.

0: Рекорд. Новости.
1: Мадьяр отказался оказывать военную поддержку Украине. Позиция Будапешта в том числе не допускает и возможности транзита оружия через территорию Венгрии. Об этом он заявил в интервью финской газете «Хельсинки Саномат». Лишь по двум предметам ЕГЭ в 2027 году изменится количество заданий, остальные экзамены останутся без изменений. Это следует из данных ФИПИ. Общее количество заданий в варианте КИМ по истории увеличено с 21 до 22, а количество заданий по профильной математике увеличилось с 19 до 20. Снег в Москве, вероятно, выпадет позже средней вековой даты 18 октября. Также есть вероятность, что образование первого снежного покрова произойдет после 3 ноября, то есть позднее средних многолетних сроков, сообщили синоптики. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

случайно отправил всем знакомым голые фотки. Мало того, что стыдно, так еще и на марки.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщики. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Погода. Пробки.
5: Итак, в Самаре. Плюс 19 градусов. Ясно. По данным Яндекс Погода, ночью сегодня до плюс 12 ожидается. И также без осадков. Но завтра днем до плюс 20. Однако будет пасмурно. На дорогах города по-прежнему 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. На промышленности почти полчаса постоишь от Партизанской до Авроры. На Кирова от Победы до Карла Маркса 25-минутка. Заводское притормозит себя от Кабельной до 22-го партсъезда. 15-минутка на Южном шоссе Авроры от поста ГИБДД до Заводского шоссе. Ну а также на 22-го партсъезда из-за ДТПшки на кольце с Гагарина постоишь от Заводского тоже около 15 минут. Ну а я напомню тебе, что этой осенью нас с тобой ожидает грандиозное событие. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» нас с тобой ждет крутая вечеринка в честь дня рождения «Радио Рекорд Самара». Мы будем отмечать 22 года. В честь этого пригласили наших резидентов из Санкт-Петербурга, диджей Фила и МС Жана. Они сыграют самые громкие хиты за эти 22 года и актуальные треки наших дней. Обязательно приходи, присоединяйся к нам. Пообщаемся, посмеемся, конечно, получим огромное количество ярких и бурных эмоций. И прямо сейчас можешь уже бронировать себе место, купив билет по 1500 рублей. У всех билетных операторов они есть. Или же забегай к нам в информканалы, в телегу и в Макс Радио Рекорд Самара. Там в закрепах ищи ссылку на эти билеты. Или же в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», тоже в закрепленной записи. Напомню, 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» будем с тобой отмечать день рождения «Радио Рекорд Самара» вместе. Мероприятие запрещено для детей.
4: Реклама. «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» – 240-60-60.
6: Реклама в Самаре – 212-99-90.

Radio. Первая танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами и планирую вас удивлять. Я нашла абсолютного чемпиона по походам в магазин. Но не все так просто. Британец Карл Бушпи ушел из дома в 1998 году, когда ему было 28 лет, и он отправился в кругосветное путешествие пешком. И вот спустя 28 лет он, наконец, добрался до Великобритании. То есть закольцевался и вернулся домой. За это время Карл прошел около 50 тысяч километров через 29 стран. Вы только вдумайтесь! И все это ради принципа. Никаких поездок на транспорте и никакого возвращения, пока весь путь не будет осуществлен пешком. Правда, до родного города ему только еще предстоит добраться. В комментариях подписчики пишут, что батя еще в пути. Представляете, что ему скажут дома? Карл, где ты был? Почему так долго? Ну, ребят, у вас есть знакомые, которые вот так уходят за хлебом и пропадают на полдня? Или там полгода. Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд свои истории. С удовольствием почитаю все это, как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные треки в этом часе. Новинка от Dub Dogs, Fade Out Lines. DJ Gojam и Chica.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Половина россиян верит в домовых. Каждый третий в леших, а каждый пятый в русалок.
2: Это, видимо, потому что россияне сидят чаще дома. А в русалок верят прежде всего рыбаки. А поскольку лешие и русалки, они живут в лесу и, соответственно, в воде.
3: В леших верят больше, потому что, чтобы пройти на рыбалку, нужно пройти через лес, как мы все знаем, на речку, да?
2: Значит, грибников у нас больше, чем рыбаков. А грибники трезвые в лес-то не ходят, да?
3: Разного бывает. Бывает, и грибов одних хватает, знаете. Как грибы с глазами, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Самара. Был обычный октябрьский день, пока из дилерского центра «Эксперт Авто» один за другим не начали уезжать BLG X50+. Выяснилось, никакого преступления. Покупатели просто воспользовались специальным предложением. BLG X50+, от 1 980 тысяч рублей. Официальный дилер «Эксперт Авто». Южное шоссе 12. Телефон 8 846 97 97 30. Не оферта.
2: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
3: Самара, свет, микрофон, Новый год! С 11 по 31 декабря «Студио 67» превращает каждый вечер в новогоднее шоу. Собирай друзей и коллег, пой любимые хиты и встречай праздник под аплодисменты. Твоя легендарная сцена. Подробности у администратора.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно. На Авито. Категория 12+.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: По субботам в 17.00. Категория 16+.
9: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
10: Новая Самара.
9: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте nastrichko.rf.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Атака на дата-центры Яндекса стала беспрецедентной, заявил Шадаев. По его словам, Минцифры совместно с Минобороны обсуждает защиту таких объектов. Накануне атаки беспилотников подвергся дата-центр Яндекса во Владимире, что привело к сбоям в ряде российских сервисов. Позднее в компании заявили, что ее сервисы постепенно возвращаются к работе. Отношения Зеленского с Трампом достигли низшей точки за полтора года с момента их перепалки в овальном кабинете. На это указывают высказывания американского президента, пишет Wall Street Journal. Газета отмечает, что подобное положение дел рискует подорвать 18 месяцев усилий Европы убедить Трампа сохранять поддержку США Украине и давление на Россию. Александр Овечкин забросил 930-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю. Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против Сиэтл Кракен. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: У меня дело выгорело!
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
16: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
2: Расскажу тебе актуальные и важные информации. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Самаре плюс 17 градусов. Ясно. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет до плюс 12 без осадков. Ну а завтра днем будет пасмурно, зато разогреет до плюс 20. Я напомню тебе, что все самые важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь круглосуточно читать в наших информканалах, в телеге и в Максе. Прямо сейчас туда забегай, обязательно подписывайся. Там очень интересно, читай, обязательно комментируй. Все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
7: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
9: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» – от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
11: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
14: Дом у «Космопорта-2» сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: реклама. О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а у нас, в общем-то, денежный вопрос, как всегда, стоит остро. Стало известно, где же проживают россияне с самыми высокими зарплатами. Где? Ну как где? В Новом Уренгое и, конечно, в Салехарде. Эти города возглавили рейтинг по покупательной способности зарплат. Лидирует, да, у нас Уренгой, далее Салехард. Москва заняла лишь пятую позицию. При этом в столице средняя зарплата после уплаты всех налогов составляет около 194 тысяч рублей. Вот так вот. Ну и замыкает наш рейтинг Грозный. Нальчик, на каком месте Санкт-Петербург? Вот не знаю. В моей новости не указано ничего. Друзья, рассказывайте, вы обычно при составлении резюме на какую зарплату претендуете? Во сколько вы себя оцениваете? И тоже о своей специальности можете рассказать у нас в мобильном приложении Радио Рекорд, а я все почитаю непременно. В этом часть у нас будут и новинки, в том числе, например, Маупи и Just a Little Bit More. Еще Don Diablo и 9mm. Непременно Макс Тайлер, Love Forever.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал Radio Record. Для детей старше 12 лет. Record. Реклама. Время делать выбор.
2: Больше пространства Stenet T4L.
1: Или больше технологии и комфорта Stenet T7.
2: Stenet VIP Auto по одинаковой цене от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Улица Демократическая, 55 и Антонова-Овсеенко, 46.
1: Запись на сайте tenet-vipauto.ru или по телефону 8 846 212 0101. Стоимость указана на текущее время с учетом всех действующих маркетинговых акций и кредитных программ АО «ОТП». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении. Выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-873-943-1730. Москва, 0+.
4: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
6: Обычный день, если ты не в Супре.
7: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
8: Партнер моторные масла «Маннул» – лучшее для каждого по доступной цене.
9: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннул» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннул» – лучшее для каждого по доступной цене.
1: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226 50 71.
10: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
11: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на всех войны, листы.

0: Рекорд. Новости.
1: Зеленский рискует развязать конфликт с Трампом из-за игнорирования призывов прекратить удары по российским НПЗ, пишет Bloomberg. Нападки Трампа могут сделать ситуацию опасной для Украины, поскольку страна зависит от закупок американского оружия и от обмена разведданными. Об этом сообщает бывший старший директор по России Совета нацбезопасности Белого дома Фиона Хилл. Подтвержденных мошеннических операций с цифровым рублем нет, заявила зампредседателя Центробанка России Кахруманова. Она отметила, что россияне открывают 3-5 тысяч счетов цифрового рубля в сутки. Внесение изменений в правила проставления отметок в паспорт россиян не планируется, сообщили в пресс-центре МВД. В настоящее время в паспорте гражданина России в обязательном порядке нужно проставить две отметки – о месте регистрации и воинской обязанности. Кроме того, есть необязательные отметки о браке, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и действующих загранпаспортах. Новые события дня в следующем часе.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
2: Шоу «Го-го» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
9: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
10: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
2: И расскажу тебе немного полезной и важной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре ожидается пасмурная погода. Ночью сегодня будет до плюс 12 и завтра днем до плюс 20.
1: Рекорд реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ Империя. 240-60-60.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск. Самара».
6: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
7: Новая Самара.
6: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстройпроект». Декларация на сайте
8: наш.ком.рф. Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
9: октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Радио Рекорд Самара очень любит встречаться со своими слушателями. И именно поэтому мы решили собрать всех 20 ноября в одном месте в Эвент-холле «Сигнал» для того, чтобы грандиозно отпраздновать свой день рождения, свой 22-й день рождения. С 9 вечера и до глубокой ночи нас с тобой ожидают самые клевые танцевальные хиты за эти 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов, которые приедут специально для тебя из Санкт-Петербурга. На нашей вечеринке сыграют DJ Phil и MC Жан. Тебя ожидают яркие эмоции, конечно же, огромное количество танцев и общения. Так что обязательно к нам присоединяйся. Билеты уже можешь купить по 1500 рублей. Есть они у всех билетных операторов, но ссылка на них есть в телеге и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в Эвент-холле «Сигнал», тот самый, что на Лесной. Будем отмечать день рождения «Радио Рекорд Самара» вместе. Мероприятие запрещено но для детей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк-300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк-300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк-300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет-привет, Самара! 7 часов вечера, в эфире я, Наташа Марко, и это первая танцевальная. У меня для тебя, как всегда, прекрасная новость, особенно для тех, кто живет с кошками. Жизнь с кошками укрепляет сердце и снижает риск смерти от инфаркта на 33%. Я думаю, ты понимаешь, в чем дело. Общение с кошками, естественно, снижает стресс, как, собственно, и прослушивание Радио Рекорд Самара. Если ты нас всегда слушаешь, тогда у тебя однозначно позитивное настроение и, конечно же, еще куча всяких плюшек, в том числе и в этом часе мы скоро совсем с тобой поиграем и разыграем очень приятные вещицы. Обо всем чуть позже расскажу тебе, но прямо сейчас давай посмотрим, что у нас по музыке ожидает в этой 60-минутке. Аниме и Стелла будут с треком No Good. Послушаем с тобой Meet Me in the Dark от Ace. Появится Али Форбен и Рене Миллер, Body Talk. А также Ханна Боулин, Teardrop. А начнем мы с тобой с недавней новинки от Лили Вуд и Прик под названием Rise Low, рекорд микс на первой танцевальной. Напомню, что меня зовут Наташа Марко, и все это Рекорд Дэнс Радио.
2: Празднуем день рождения.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: В этом году Радио Рекорд отмечает свой 22-й день рождения в Самаре. Клевую вечеринку мы устраиваем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». И пройдет она с 9 вечера и до глубокой ночи. Услышишь самые крутые танцевальные хиты за эти 22 года в исполнении диджей Фил и МС Жана, наших приглашенных гостей из Санкт-Петербурга. Мероприятие запрещено для детей, ну а тех, кому уже исполнилось 18, мы очень ждем. Прямо сейчас бронируй место и присоединяйся к нам. Покупай билеты по 1500 рублей, ссылка на них есть в телеге и в Максе, ну а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ищи ссылку в закрепленных записях. Ну а прямо сейчас у меня для тебя прекрасная новость. Могу задарить тебе сразу пару пригласительных. Правила простые. Поставлю тебе шутку нашего деда, одну из тех, которые крутятся на рекорде уже много-много лет. Тебе же нужно ее продолжить. Если ты вдруг такую не слышал ни разу, тогда полагайся на свою интуицию и чувство юмора, которое вполне вероятно совпадет с чувством юмора нашего крутого деда. Ответы, а именно продолжение шутки, присылай в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же пиши в личку нашей группы ВКонтакте. Ну что, давай слушать шутку. Итак, напомню, что это первая ее часть, и тебе нужно будет ее продолжить.
2: 80% мужчин имитируют.
1: Как всегда, загадочная шутка от нашего деда, и кто знает, что у него в голове. Итак, продолжи панч. 80% мужчин имитируют что? Что они имитируют? Пиши в личку нашей телеги или же в личные сообщения нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Самый быстрый или, если вдруг верных ответов сейчас вы пришлете много, тогда пятый по счету получит пару приглашений на день рождения «Радио Рекорд Самара».
3: Спонсор программы ООО «Валдай и компания». Моторные масла «Маннол» – лучшие для каждого по доступной цене.
4: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
2: Рекорд реклама. Время делать выбор.
5: Больше пространства Stenet T4L.
2: Или больше технологии и комфорта Stenet T7.
5: Stenet VIP Auto по одинаковой цене от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Улица Демократическая, 55 и Антонова Овсеенко, 46.
2: Запись на сайте tenet-vipauto.ru или по телефону 8-846-212-0101. Стоимость указана на текущее время с учетом всех действующих маркетинговых акций и кредитных программ АО «ОТП». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло «Рольф GT 5W40» 4 литра за 2399 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» – от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейд-ин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
7: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
8: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
9: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно. На Авито. Категория 12+.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
5: Dance Radio. Празднуем день.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: В этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. Мероприятие состоится 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые яркие и громкие танцевальные хиты за эти 22 года, и исполнят их наши приглашенные гости из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан. Мероприятие запрещено для детей, но для того, чтобы к нам присоединиться, прямо сейчас покупай билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в Максе и в Телеге, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». В закрепленных записях ищи ту самую ссылку. Ну а прямо сейчас мы разыграем с тобой еще пару пригласительных. Тебе нужно было продолжить панч нашего деда на одной из шуток, которые звучат на рекорде уже много лет. Я тебе ставила первую часть, тебе же нужно было ее завершить. Шутка сегодня про мужчин. 80% мужчин имитируют «что?», спросила тебя я, и ты мне набросал кучу всяких интересных вариантов. Читать я их не все буду, потому что некоторые из них были довольно скользкими, скажем так. Но озвучит наша шутка целиком именно так.
2: 80% мужчин имитируют вкусный борщ.
1: Кто бы мог

подумать, что речь идет о борще. Панч оказался довольно сложным, ответов было немного, поэтому первым приславшим верный ответ у нас стала Альмира. Последние цифры номера телефона 5505. Поздравляем тебя, Альмира, ты выигрываешь у нас, напомню, пара пригласительных на наш день рождения «Радио Рекорд Самара», который состоится уже 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Ну а тот, кто не выиграл, может не расстраиваться и в любой момент купить билеты. И лучше сделать это, кстати говоря, пораньше, потому что цена пока еще держится на отметке в 1500 рублей. Напомню, день рождения «Радио Рекорд Самара» в ивент-холле «Сигнал» на Лесной 20 ноября. Ждем тебя с нетерпением. Мероприятие запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре пострадавшим от взрыва газа выделят 334 миллиона рублей на жилье. Финансовую помощь направят на покупку квартир для жильцов дома 20 на улице 22-го подъезда. В Самарской области к 12 октября провели тепло уже почти в 14 тысяч малоквартирных домов. Такими данными поделилась пресс-служба Минэнерго и ЖКХ региона. Это около 66% от общего числа. Хоккейный клуб «Лада» на выезде уступил «Амуру» в КХЛ. Следующую игру тольяттинцы проведут 15 октября, в четверг. Их примет СКА из Санкт-Петербурга. А еще больше новостей читай в наших информационных Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Оперативно узнавай обо всех срочных, важных и актуальных новостях города, страны и мира в круглосуточном формате. Обязательно подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
11: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
12: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
15: Капсикам.
14: Маме скрутила шею весной.
15: Капсикам.
14: Плечо подмывает у сына порой.
15: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
14: Капсикам. И боль на удалении.
15: Капсикам. Моя сила в движении.
16: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
18: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
19: Шапка, носки, еще шапка.
20: Мам, я на 2 дня еду.
19: Именно.
21: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
22: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
23: Празднуем день рождения «Ривгош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Ривгош».
24: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь?
0: Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
1: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
24: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
25: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
26: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
27: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
28: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет до плюс 20 и пасмурно. Ну а сегодня ночью до плюс 12 и без осадков. И напомню тебе, что уже завтра с утра ты можешь в эфире Мега Утро вместе с Серегой Шевченко заряжаться позитивом на весь день. Для тебя рубрика «Засада», где ты делишься важной и нужной информацией с другими автолюбителями. В эфире Мега Утро в рубрике «Трэш-пати» 8.40 слушаем с тобой неформатные треки и, конечно же, играем в наши любимые игрушки. Тачки, где ищем автомобили с одинаковыми госномерами. Инфосотка, где определяем, какие из новостей правдивые, а какие нет. Ну, а также проверяем тебя на знание города в игрушке «Я не местный». Мега Утро с 7 до 11. Все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет. А из музыки далее нас ждут с тобой Аниму и Стайла, а также Дойче и Диджей Дарк будут.
0: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
3: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481.
10: Мы не будем убеждать вас покупать Geely City Ray. Незачем. Впечатляющие выгоды при покупке, выразительный дизайн, современные технологии и просторный салон сделают это за нас. До 31 октября Geely City Ray от 2 миллионов 380 тысяч рублей в Эксперт Авто. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте, как City Ray задает ритм вашим поездкам. Официальный дилер Geely Эксперт Авто. Южное шоссе 12 напротив ДК «Амбар». Не оферта.
11: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
12: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
12: Рекорд. Празднуем день рождения Радио

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: И напомню тебе, что 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» мы с тобой встретимся для того, чтобы грандиозно отпраздновать день рождения Радио Рекорд Самара. Мы будем отмечать 22 года. Для тебя состоится вечеринка, которая пройдет с 9 вечера и до глубокой ночи. Услышишь самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. И, конечно же, актуальные треки наших дней. Для тебя сыграют наши приглашенные гости из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан. Обязательно к нам присоединяйся, получишь огромное количество ярких эмоций и позитива. Но билет ты можешь купить уже сейчас по приятной стоимости 1500 рублей у всех билетных операторов. И для твоего удобства мы закрепили ссылку в наших информканалах в Телеге и в Максе в закрепах, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» также в закрепах на те самые билеты. Забегай, покупай и ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на праздновании дня рождения «Радио Рекорд Самара». Мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
11: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Record. Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Тем временем стало известно, кто же является лучшим другом певицы, артистки Бритни Спирс. Спирс рассказала, что каждый день общается с Санта-Клаусом. Казалось бы, октябрь у нас сейчас. Октябрь, не сезон, а Санта-Клаус уже на связи. Певица рассказала, что Санта стала ее лучшим другом уже давно. Они почти ежедневно общаются, цитирую, на небесах. По словам Бритни, в одной из таких бесед он даже поддержал ее мысли, что ей стоит носить побольше одежды и пореже раздеваться. Мы помним те самые ролики Бритни, которые она публикует у себя в соцсетях. Друзья, ну вот так вот. Зато никому не скучно, понимаете? Кстати, у нас очень много всяких и таких, и других новостей в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Подписывайтесь и не забывайте. Уоррены в этом части и Лорин Let Me Forget You. Это новинка. Также впереди аниме и Prophecy. А еще Иман Бек и No Matter What. И диджей Гоя тоже впереди. Мичико. Прямо сейчас Дивак и Slow Down, и все. Это Рекорд Дэнс Радио.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холд Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. Кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург. В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло «Газпром Нефть Супер» 10В40, 4 литра за 999 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
4: В этом году Дед Мороз отдыхает. И вы тоже. Вас ждет самый расслабленный Новый год. 31 декабря вдуть. Никаких конкурсов и праздничных сценариев. Только свои люди, диджей и поздравления в полночь. Встречаем Новый год красиво. Время дуть. Дачная 2. Подробности у администратора. 18+.
5: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: детей старше 12 лет.
1: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Рекорд. Новости.
1: Мадьяр отказался оказывать военную поддержку Украине. Позиция Будапешта в том числе не допускает и возможности транзита оружия через территорию Венгрии. Об этом он заявил в интервью финской газете «Хельсинки Саномат». Лишь по двум предметам ЕГЭ в 2027 году изменится количество заданий, остальные экзамены останутся без изменений. Это следует из данных ФИПИ. Общее количество заданий в варианте КИМ по истории увеличено с 21 до 22, а количество заданий по профильной математике увеличилось с 19 до 20. Снег в Москве, вероятно, выпадет позже средневековой даты 18 октября. Также есть вероятность, что образование первого снежного покрова произойдет после 3 ноября, то есть позднее средних многолетних сроков, сообщили синоптики. На этом пока все. Завтра вернемся с новыми событиями.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупраздник в Ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в Гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: Топ покупок месяца.
10: А мода C5. Добавить стиля.
11: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
12: А мода C7 собрать все взгляды.
13: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
16: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
17: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
18: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
19: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
20: У меня дело выгорело.
21: И сам я выгорел.
22: Это не дело.
23: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
24: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Половина россиян верит в домовых. Каждый третий в леших, а каждый пятый в русалок.
2: Это, видимо, потому что россияне сидят чаще дома. А в русалок верят прежде всего рыбаки. А поскольку лешие и русалки, они живут в лесу и, соответственно, в воде.
3: В леших верят больше, потому что, чтобы пройти на рыбалку, нужно пройти через лес, как мы все знаем, на речку, да?
2: Значит, грибников у нас больше, чем рыбаков. А грибники трезвые в лес-то не ходят, да?
3: Разного бывает. Бывает, и грибов одних хватает, знаете. Это грибы с глазами, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: И расскажу тебе немного об актуальном. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре ожидается пасмурная погода и будет до плюс 20 градусов. Ну а сегодня ночью до плюс 12 и без осадков. И напомню тебе, что все самые важные, интересные и актуальные новости города, страны и мира ты можешь читать в наших круглосуточных информационных каналах в Телеграм и в Максе «Радио Рекорд Самара». Обязательно туда заходи, читай, комментируй и, конечно же, смотри информацию о всех наших игрушках и встречах. Все это «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
5: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на чанган.авто.ру. Не оферта. Предложение ограничено.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд». Это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, как всегда, вместе с вами. Мы будем в течение ближайшего часа, ну, чуточку менее, чем час, будем обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да. Если в жизни есть что-то хуже, чем плохое, то это когда это плохое упорно пытаются не замечать. Но, хотим мы того или нет, мы живем во времена победившего ханжества, где в магазинах презервативы спрятаны от глаз детей, которые знают про них больше, чем взрослые, где в публичном пространстве осуждают разные сексы и разговоры про разные нехорошие органы, где в эфирах и в кино не должно быть ничего неприличного, а все неприличное это, пожалуйста, оставьте для работы, дома и жизни. Мы здесь, конечно, стараемся следовать этому замечательному старому доброму ханжескому тренду, но нет-нет, да и проскочит жизнь. Как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Зумеры не умеют стирать вещи. Каждый третий представитель поколения Z не знает, как пользоваться стиральной машиной. После переезда от родителей 69% откладывают стирку до последнего, а 16% запускают машинку только когда заканчивается чистая одежда. Каждый пятый пытается заменить стирку дезодорантом или спреем для тела, а каждый десятый даже отменял встречи с друзьями из-за грязных вещей.
2: Слушайте, как интересно живут зумеры. Знаете, я тут недавно смотрел видос про паукообразных обезьян. Знаете, я вам скажу, даже у них не так все интересно и насыщенно. Пытаются, что, заменить стирку дезодорантом? Это в смысле, что когда трусы уже спереди желтенькие, а сзади коричненькие, да, попрыскать на них дезиком.
1: Ну, этого мало. Как бы, в этой ситуации, как бы, вот, в этой высшей степени, нам нужно как-то еще закрашивать, как-то, может, тональный крем использовать, знаете, там, вот, ну...
2: Нет, ну это тема, конечно, это работает, конечно. Нет, дезиком, конечно, недостаточно. Просто, тем более, что, знаете, трусы уже бывают настолько сзади коричневые, что дезодорантом уже не отделаться. Тут нужен освежитель воздуха. Или даже индийский парфюм.
1: Такой, индийский?
2: Ну, прям такой совсем,
1: ну,
2: да.
1: А пакистанский, что чем?
2: Не, ну это совсем уже, когда совсем все коричневое, все, каждый раз. У вас такое было, да?
1: Ну, я же не зумер.
2: Я тоже.
1: Кстати, я вот действительно, вот смотрите, что за слабое поколение? Отменяют встречи с друзьями. Мы не отменяли встречи с друзьями, если у нас была грязная одежда.
2: Абсолютно нет.
1: То есть приходили все, я, Серега, Валера, все грязные, вонючие, нормально общались, как бы.
2: Конечно.
1: Что тут?
2: И выросли кем?
1: Ну вот хорошими людьми, гражданами.
2: Но тут я не очень понял. Смотрите, давайте так с плеча не рубить. Во-первых, он сказал, значит, каждый десятый, да, зумер отменял встречи с друзьями из-за грязных вещей. Тут я не очень понял, а что значит отменял встречи? Это в смысле, что они вместо встречи сидели дома в грязненьком? И тут я вам скажу, ну, в общем-то, конечно, они, ну, как бы, молодцы в грязных трусах. И правда же, в общем-то, лучше сидеть дома.
1: А тут тоже есть лайфхак нашего поколения. Можно встречаться без одежды.
2: Есть.
1: Голыми.
2: Да,
1: вся
2: это
1: одежда
2: тоже,
1: грязная.
2: Да. Нет, наше поколение, вы же... Да, давайте не будем.
1: Чего такого-то?
2: Нет, я просто... Я сейчас про зумеров, которые из-за грязненького отменяют. Знаете, а я-то все думаю, что вот эти зумеры, они же ходят в каких-то лохмотьях, знаете, в какой-то вот эта мода, вот эти обноски из секонд-хенда, вот этот оверсайз, да? Когда кофта на нем, как будто он гараж сверху надел. Знаете, а брюки, как будто конкурс с мешками на корпорате. Знаете, кто быстрее в мешках допрыгнет. И я думаю, знаете, странно, что в такой одежде от них ничем не пахнет. А оказывается, те, от кого уже пахнет, они просто дома
1: а
2: сидят.
1: А вы нюхали? Молодцы. Тщательно нюхали зумеров?
2: Нет, ну так.
1: А?
2: Ну,
1: и
2: настолько
1: так,
2: близко не подходил.
1: Ноздрёй повёл. Ну, вы подойдите,
2: принюхайтесь. А если надо подойти и принюхаться, значит, не все так уже плохо у них. Но, смотрите, не умеют стирать вещи, да, каждый третий представитель поколения Z, как было сказано, не знает, как пользоваться стиральной машиной. Окей. Они не знают, как пользоваться стиральной машиной. А как пользоваться руками? Знают? Руками-то умею, знаете, я вам скажу, я сам не умею пользоваться стиральной машиной, не люблю, вообще терпеть не могу всю эту фигню. Я, если нужно, постираю руками сам. Мне это самому важно, на самом деле, чтобы не терять некоторые внутренние дисциплины. А они руками умеют? Хотя да, что я глупости говорю? Зумеры руками. Они же, наверное, Зумеры даже не знают, где включаются руки в режим стирки. Они знают только, где руки включаются в режим терлим-бум-бум под одеялом. А в режим стирки где им научиться?
1: Тут нужно как бы сделать серьезную программу, ввести мастер-классы енотов-полоскунов для зумеров. То есть зумеры с енотами это договорятся? То есть, ну, еноты их научат стирать, которые, вот, знаете, вот...
2: Договорятся? Вы видите, что они близко по развитию.
1: Ну, то здесь, да. Еноты их нормально научат, вот, которые вот стирают вот, полоскуны эти.
2: В этом смысле енот-полоскун я. Обращайтесь ко мне, если что. А у нас к вам совершенно другой вопрос. Вот смотрите, зуммеры не знают, как пользоваться стиральной машиной. И на самом деле, ну, что будем на у каждого поколения, ну, мягко говоря, свои проблемы, а уж зуммеры это по сравнению с нами, вот как тут Кремов заметил, так просто ангелы. А, поэтому давайте на них все не валить. Замечательное, прекрасное поколение. Вот вы сами как зуммер.
1: Да, дело даже, в общем-то, даже может, не в поколениях, так? А в конкретных людях.
2: Конечно, ну нет, ну в поколениях сейчас, в этом смысле, ну, нам же говорят о зуммерах как о поколении. Так вот у нас вопрос, понимаете, что зуммеры нас не слушают. И слава богу, если бы ослушали, вы бы все этого не говорили, правильно?
1: Конечно, я бы держал рот на замке. Вот что вы, потом-то извиняться перед зуммерами еще.
2: Да, это перед зуммерами их много, да, как бы одежда вон, они здоровенные, такие страшные. Вопрос к вам, кто бы ты ни был по поколению. Вот смотрите, у зумеров нет навыка пользоваться стиральной машиной. А какого навыка нету у тебя и о чем ты очень сильно жалеешь?
1: Ну совершенно... или не очень сильно, но жалеешь.
2: И совершенно не обязательно, кстати, какого-то хозяйственного. Вы знаете, бывает так, мама, папа там не научили. Или там не научился. Но не умею я там, там что-то прибивать, отворачивать. Это одна история. А не умею я, например, делать подделки. Вот я не умею, да?
1: Подделки или подделки?
2: И то, и другое. Подделки сейчас даже, знаете, иногда покруче подел. Не будем дальше. Сам подумай. Ты сам внутри себя знаешь, какого навыка у тебя нет, который бы тебе сейчас пригодился, а мы обсудим это в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Москвичей начали кормить конопляниками. Сырники с таким названием предлагает гостям на завтрак один из столичных ресторанов. В составе блюда конопляная рикотта, компоте из сезонных ягод, кокосовый йогурт и шиса. Стоит порция конопляников 1300 рублей.
2: Москвичей начали кормить конопляниками. А мне кажется, это уже давно. А хотя нет, да, я перепутал. Раньше же их вроде кормили сырниками из листьев коки, да? И сырники кокосовые вроде, нет?
3: Тут еще нужно понять, кто начал москвичей кормить.
2: А, это не важно.
3: Урганцы, улан-удинцы, кто?
2: Конечно, да кто не накормит?
3: Челябинцы.
2: Челябинцы не накормят, сами не будут, конечно. Нет, просто почему? Ведь раньше они другие сырники с чем-то другим ели. То ли листья коки подорожали, то ли что. А хотя там нет, там же было сказано, москвичей начали кормить конопляниками, там ля-ля-ля, сырники с таким названием, нам предлагают гостям на завтрак. А значит, и в состав блюда типа кокосовый йогурт. Вот кокосовый йогурт, это вот то, о чем я думаю.
3: Я не знаю, а конопляная рикотта? Рикотта вообще-то молочный продукт. Это как бы, она не из конопляной, а из молока. Это сыр такой.
2: Ну,
3: как бы,
2: а мы мягкий. Не знаем, может, там все конопляное. Может, и заходишь в ресторан, съел конопляный сырник, и одежду конопляную на тебя натянули.
3: Возможно, какую-то. Там еще, как бы, кроме конопляной рикотты, компоте из сезонных ягод. А что зимой будет? Зимой же нет никаких сезонных ягод. Как бы. С чего они будут компоте свое мастрячить?
2: Конопля-то всегда есть, она же не сезонная.
3: Ну, а компоте, без компоте. И шисо еще.
2: Но спрос, видимо, на заведение есть, да, судя по всему.
3: Ну, что вышло в новости.
2: Ну, конечно, да. И тут у меня тогда просто вот такой вот вопрос. Ну, понятно, что москвичи зажрались. Ну, вот просто вот вопрос такой риторический, даже шепотом не высказал. А просто сырники москвичи уже есть не могут? Вот просто сырники, без конопли, без кокоса, без спирта. Вот обычные такие, совсем.
3: Слушайте, знаете, есть такой сейчас модный такая, модный такой дефект. Аллергия на лактозу. Молочный продукт. Или там еще на арахис бывает аллергия. Знаете, вот как...
2: Да, поэтому дайте без конопли.
3: Раньше ни у кого не было.
2: Да, конечно. Нет, понятно, когда столько лактозы, лучше с коноплей. А вот просто без конопли, без алкогольной, неускоренные сырники. Обычные.
3: Можно? Вот, за этим в Минск надо ехать.
0: Крем-хруст-шоу.

0: неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил «Рекорд».
3: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
1: По будням с 7 до 11.
3: Мега-утро на «Рекорде».
0: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холд Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей.
0: ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов.
4: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
5: Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Россиянам разрешили не мыть яйца. Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что магазинные яйца в заводской упаковке можно использовать без предварительного мытья. Но это касается только домашнего использования. В школах и детских садах по санаторным нормам яйца по-прежнему должны мыть.
2: Я что-то запутался. Так мыть яйца или не мыть?
3: Как ну, мыть? Нет, если вы школьник или детсадовец, вам их помоют.
2: Значит, в школе мне яйца мыть, а дома можно...
3: Можно нет, и да? не мыть, а можно ага. лучше мыть, потому что... Ну, вот для чего же их моют? Чтобы, типа, сальмонеллы не было, да? Когда, что...
2: Не знаю.
3: Да! А вот, то есть, как
2: я бы... не знаю, а только для этого? А
3: ну, как... в основном.
2: В основном, вот именно, есть куча других причин. Да, яйца моют, знаете, чтобы чистые были, в конце концов. Но тут у меня другой вопрос. Значит, это нам Онищенко же, да?
3: Нам Онищенко, да.
2: Но ведь, значит, Онищенко заявил, что магазинные яйца, значит, можно использовать без предварительного мытья. А это он нам, как кто говорит? Насколько я помню, а помню я более-менее хорошо, он же больше...

0: услышать совет не только про эти яйца. А вот с этими что делать, а? Ну, а уж, как тут быть?
1: Нужно обратиться к классике. Об этом все сказано в фильме ДМБ. А как с Йети быть? Йети мыть надо.
0: Это говорит какой-то необразованный
1: генерал.
0: А я, да, я хочу, хочу, ну, чтобы мне дал академик совет. Что нам тут скажет академик? Мыть или не мыть? Ну, хоть протереть-то надо. Как-то, знаете, подышать паром изо рта, вот как на очки. Так, чуть-чуть.
1: О, какой вы гибкий. С вашей годы сохранилась такая гибкость, да? Можете подышать как бы на очки.
0: Знаете, нужда
1: прибьет. Молодец, молодец.
0: Нет, а как вот, как с этими быть? Или, то есть нужно подышать, как вот на очки, или, может быть, конкретно отпарить, как брюки, например.
1: Какой вы рисковый.
0: Что я, да я, а вы что? Давайте про вас
1: я
0: поговорим.
1: Просто, я как нет, услышал, секунду. Йети мыть надо, так стою мою Йети.
0: А я жду совета хорошего от академика, от Онищенко. Или с яйцами это уже лучше к нему на прием лично. С упаковкой яиц, да?
1: Ну да, записывайтесь.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Лондоне открыли кинотеатр для чернокожих. Мэр Садик Хан лично запустил Ebony Life Palace London, посвященный африканскому кино и культуре. Внутри не только кинозал на 160 мест, но и ресторан нигерийской кухни, бар, галерея и магазин африканских дизайнеров.
2: Слушайте, ну а чё, какой Лондон, такой кинотеатр? Я только не очень понял, а кинотеатр для чернокожих, это типа, что значит? Это типа, кино там будет чёрно-белое? Или наоборот, в этом случае будет только чёрным, без капли белого?
3: Ну, я не знаю, надо сходить, глянуть одним глазком хотя бы.
2: Нет, я пою, нет, я за чего должен знать. Или какого, может оно будет наоборот цветным? Знаете, ну, в том смысле, что... Потому что называется People of Color. P-O-C, да? Потому что...
3: Будет цветным и черно-белым.
2: То есть цветные — это все, кто не белые, да? Ну, вот тогда должно быть абсолютно 100% цветным кино. Полностью. В этом кинотеатре. Что значит кинотеатр для чернокожих? Это что за расизм? Я понимаю, там, ну, когда вот, так сказать, совершенно естественная там вот эта неформальная сегрегация, там, когда там бары там для чернокожих, там кафе, кино. Окей. Но кино! А в фильмах, которые там будут показывать, там будут что, тоже только чернокожие? А у меня такой вопрос. А если вот в этом кино для чернокожих затесается какой-нибудь коричневый актер? Так индусов, знаете, называют, да? И вот что будет? Его яйцами закидают, поющего индуса?
3: Я думаю, что индусский кинотеатр уже давно есть, именно в Лондоне.
2: Нет, а индусский-то есть. Что будут делать в кинотеатре для чернокожих? А если на экране появится белый актер? Будет проверка? Кинотеатр могут закрыть за пропаганду беленького?
3: Ну, не знаю. Ну, там просто все зрители встанут дружно и, игнорируя этот фильм, выйдут в ресторан нигерийской кухни, который там тоже будет.
2: Тогда понятно. Вот это кино для чернокожих. Но вообще, конечно, все это немножко странно, потому что, значит, новость в чем? В Лондоне открыли кинотеатр для чернокожих. Мэр Садик Хан, так, в скобках заметим, обычный мэр Лондона, кстати, да, запустил этот кинотеатр лично. Но вы знаете, насколько я знаю, этот замечательный Садик Хан, он по происхождению пакистанец. Все верно, господин Кремов? Так,
3: ну,
2: на всякий случай с вами
3: связи. Возможно, уже есть пакистанский кинотеатр.
2: Так, а почему он запустил кинотеатр для чернокожих, а не для пакистанцев? То есть кинотеатр... Почему бы не сделать нормальный кинотеатр для мэров Лондона, например? Пакистанцы те же индусы могли бы индийско-пакистанский кинотеатр сделать. Или что это за дискриминация?
3: Ну, знаете, как бы, обратимся к истории. Индийская и пакистанская диаспоры появились в Лондоне очень давно, еще в 19 веке, да, ну, когда колонии это были там. А чернокожие появились гораздо позже, в 20 веке. И, возможно, с тех пор там и театр есть, и кинотеатр есть, как бы. И, кстати, вот действительно, что важно, что он пакистанец, он как бы не погрузился в проблемы.

0: ну как он назвал его, там, черное дерево, лайфстайл, ну, ибони, да, как бы, это черное дерево. Но торговцами черным деревом в 19 веке называли работорговцев. Как бы там, ну, это вот как-то вот, это унизительно так называть, как бы, для людей.
1: Для это как бы некорректно. Мэра пакистанского происхождения вполне себе нормально в Лондоне. Я считаю, что он даже очень сильно погрузился. Ему сказали, открывай для черных. Да, нет, послушайте, у меня другое к нему, какая разница? Ну, не хочется повторять все, что вы тут понаговорили. У меня другая серьезная к нему претензия. Значит, он открыл в Лондоне кинотеатр для чернокожих. Что это за дискриминация? В Лондоне только кинотеатр для черных, это так не пойдет. Потому что в Лондоне тогда нужно открыть кинотеатр для всех, кто живет в Лондоне. Кинотеатр для арабов, кинотеатр для сирийцев, кинотеатр для иракцев, кинотеатр для ливанцев, кинотеатр для тунисской диаспоры, марокканский кинотеатр, пару индусских, как минимум. Но потом уже, если, конечно, останутся деньги и желания, можно открыть кинотеатр для коренных англичан, такой маленький. Ну или просто, знаете, телевизор повесить для них на вокзале, небольшой.

0: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Едем на новом Тенет Т9. Обсудим условия.
3: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
4: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
2: Принимается. Тогда с меня маршрут.
5: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Тенет Т9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
1: Цена действительно на комплектацию Prime.
6: Крем-хруст-шоу.

0: Если вам нечего написать по существу, не надо сюда писать вообще. Так бы, возможно, вам сказали где-нибудь на Business FM, но не у нас точно. У нас мы говорим вам, пишите все, что хотите, да вы так и делаете, более-менее. И написали уже, как всегда, кучу всего, и кое-что из того, что вы понаписали, мы сейчас почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, там нам тут сообщили об очередном открытии, сделанных по поводу зумеров, что, мол, они не умеют стирать на стиральной машинке. Поэтому даже иногда не выходят из дома, потому что одежда чистая закончилась. Ну, то есть не утрачен у них такой навык, или не приобретен такой навык. А какие навыки не приобрел ты и о чем ты жалеешь? Неважно, какого ты возраста, да, к какому поколению себя относишься ли вообще к какому-то поколению. Просто вот чего вот ты не умеешь, а чего бы хотел уметь. И вот, например, Михаил Анатольевич пишет нам. Видимо, человек уже взрослый, солидный. На лыжах не умею кататься, поэтому зимой скучновато.
0: Ну, а как это скучновато? А писать струей в снег разве не умеет?
1: Ну, то, ну а раз как? Пописал, два пописал. А если умеешь на лыжах, ты весь лес твой для пописок. Знаете, может, где угодно.
0: Ну, уже какие-то навыки есть. А для зимы уже хватит, наверное, на первую часть зимы, по крайней мере.
1: На попе с горки съезжать на полиэтиленовом пакете, например.
0: Да, не зацикливайся только на лыжах. А можно и на лыжах пописать. Вот я, кстати, в прошлом году... Ну, не буду все рассказывать, но кое-что. Прям... Вот прям на лыжах, ну, не с большой такой горки, а с такой. Если ехать правильно...
1: А если ехать, присев на корточки, можно не только пописать.
0: Вы все знаете. То есть вы к зиме готовы.
1: Да, так, на прыжках с трамплином. Они такие на приседе вначале едут, а потом такие выпрямляются резко.
0: Значит, у вас эти навыки есть.
1: Я вижу, в детстве
0: учился, как профессионал,
1: да.
0: Рассуждаете.
1: Да. Вот Данила пишет. Привет, Крем и Хруст. У меня нет навыков небольших ремонтов по квартире, потому что я рот долбил эти ремонты. А жене хочется, чтобы я ремонтировал всякую чепуху.
0: Что долбил? Ну, рот. То есть вот это очень, это для жены должно быть очень обидно. То есть смотрите, значит, навыков долбить дома стену у него нет, а рот долбить это пожалуйста, да?
1: Ну, да.
0: Лучше бы наоборот, чувак, я твою жену понимаю. Где вообще каждый мужик должен иметь какие-то навыки ремонта. Ну так нас в детстве учили. Не это поколение, не зумеров, конечно, их так не учили. Мы же, собственно, отцы зумеров. Я на ремонт. Ну а что нужно? Вот скажите, я покажу вам просто.
1: Ну что-нибудь там проштробить.
0: Мы в эфире, вообще-то.
1: Да, а я нет.
0: Вы проштробились.
1: Это вам послушалось.
0: Вот за это проштробить получите по самое.
1: Так. Вот Павел пишет. Здравствуйте, товарищи. Прожил 43 года и так и не научился готовить. На кухне качественно и талантливо кушать умею. Зато руки золотые. Плитку кафельную кладу. На, отлично.
0: Умеет
1: качественно.
0: Умеет качественно кушать, а руки золотые. А он, не понял, он чем кушает? Зубы золотые, это я понимаю. Скажи, я умею качественно кушать, у меня золотые зубы. А почему у меня золотые руки?
1: Он руками, он не умеет, он плитку класть умеет руками.
0: А
1: кушает он ротом?
0: А кушать?
1: Ротом?
0: Ага. Я бы ему позвонил. Кто это?
1: Это Павел.
0: Ну не найти мне Павла. Вот так ведь сразу не попадаются Павлы. Но зато знаете, кто мне попадается? Нет, это читать нельзя. Товарищ, если мы... Нет, это я им больше говорю. Многие даже должны сами понимать, что я могу прочесть, а что нет. Ну смешно, это так вот. Ну вот... Сейчас я не могу. Вот пишет, например... А, кстати, Павел, это не тот Павел Андреевич?
1: Ну, Андреевич, наверное, да.
0: А, это тоже у вас? А у меня здесь другое сообщение, если это Павел Андреевич. Он пишет, здравствуйте, товарищи. А, ну вот это он и пишет, правильно? Прошел 43 года, у вас такое же сообщение?
1: Ну, да.
0: А у меня их два в разных... А чем заканчивается у вас сообщение?
1: Что плитку кладет.
0: А, странно, очень странно, потому что у меня это... Павел Андреевич, все правильно? А, это два чека написали разных, реально, не поедете.
1: Один Павел Андреевич и второй Павел Андреевич.
0: Нет, а второй просто у меня чат летает. У вас же тоже? Сейчас, подождите, я найду, секунду. Ладно, пока еще давайте вы. Не, все, нашел, давайте я этому Павлу позвоню, вот этому, который кушает золотые руки сейчас. Нет, все, слетело.
1: Я не умею рисовать и делать сальто. Если с первым полбеды, то второе огорчает. Так бы веселился бы иногда и крутил сальто, как Газманов.
0: Погодите. Ничего не понимаю, что он сальто умеет или нет?
1: Не умеет рисовать и крутить сальто. Ну, с первым полбеды, то есть, ну, не умею рисовать, а не умею.
0: Нет, за нафиг не нужно рисовать.
1: А сальто, конечно. А то второе огорчает. Нет,
0: конечно, вот если бы не сальто, кем бы был Газманов сейчас, да?
1: Ну, конечно, за что нет, мы
0: конечно,
1: его и любим.
0: Любим, конечно, мы для этого включаем. Сальто — это всему сальто, сальто всему голова. Как у вас, кстати, сальто, в хорошем смысле?
1: Ну, слушайте, вот, кстати, я умел когда-то, но сейчас опасаюсь.
0: Нет, давайте не путать сальто как умение и сальто как вот трагическая неосторожность. Когда в пятницу вечером раз, перекувыркнулись. Я просто видел один раз такое.
1: Нет, вы с кувырком путаете.
0: А, это кувырок, извините, да.
1: Да. Детство, проходившее в 90-е в Питере, научило быстро бегать, махать кулаками и добывать огонь из ничего. Так что все необходимые навыки у меня есть. Все умею. Вот пробегать, махать кулаками, понятно. А добывать огонь из ничего? Что в 90-е годы в Питере каменный век был? Нужно было трением добывать огонь, чтобы мамонты зажарить.
0: А что нет? Было все непросто. Только в
1: камень... Ну, огонь-то был...
0: Я могу сказать, я огонь не огонь, но руки горели, да, когда
1: вот добывал. Это другое. Это по всей стране.
0: Что, рукой или другое?
1: Другое.
0: И рукой. Так, ну ладно. Смотрите, а вот вопрос, знаете, я вам задам. Тем более, что это от вашего любимчика. Лев пишет. Я не знаю, к чему, но он задает вопрос. Нафиг в машине сиденье с массажем? Но это автомобиль же, а не парк развлечений.
1: Я ни разу не был в парке размещений.
0: А в автомобиле были?
1: Да.
0: Со львом. Ну, льву где-то попалось. А в автомобиле сиденье с массажем. Ну, тут смотри, чувак, зная тебя, ну, насколько мы понимаем, тут ты просто не на того сел в автомобиле. Бывает такое. Сел и массаж. Волей-неволей. А вообще сиденье с массажем... У меня вот были в нескольких мерседесах в моих S-класс, которые работали там массажи. Офигенная штука на самом деле. Особенно, вот мне даже не хватало массажа задницы. Она задницу так прижимает, просто сжимает ее, как бы в бедра.
1: Безопасно, да.
0: Так что, я ничего не ронял. Нет, очень классная штука. Потому что, да, когда тебя сожмет, будь.
1: Ну да, безопасно.
0: Вы все в безопасности, конечно. А я об удовольствии. Видите, у нас разные
1: подходы. Почему вы читаете не по теме сообщения от Льва? У него есть сообщение по теме.
0: Это уже все еще раз сейчас петух пришел. Слышите ли кто-то?
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Стартапер разрешил сотрудникам публично себя унижать. Раз в месяц он устраивает специальные токсичные вечеринки, чтобы сблизиться с командой. По словам 25-летнего предпринимателя, теперь коллеги высказывают ему в лицо все, что раньше обсуждали за спиной. Это помогает команде избавляться от негатива и улучшает атмосферу в коллективе. Босс утверждает, что такой подход положительно повлиял на работоспособность сотрудников.
2: Стартапер? Вообще-то, насколько я помню, раньше это называлось чмошник или куколд.
3: Ну, это разные его ипостаси. Смотрите, нам, кстати, не сказали, в чем он стартапер, да? Что у него за бизнес такой?
2: Как бы? Как вам все сказали? Высказывают в лицо все, что раньше говорили за спиной. А плюнуть в него можно? То есть, ведь смотрите, ведь вот такой вопрос. А если раньше у него за спиной там, да, про кого-то там, да, про него в том числе говорили там, да клал я на него болт, например, то теперь болт на него можно положить как бы реально? То есть подойти как бы положить болт. Вот стартап на самом деле.
3: Это слишком рискованно. Тут есть всякие там побочные эффекты, знаете, минусы у нас. А подойти и сказать, да клал я на тебя болт, можно. Но не ближе, чем на метр подходить. Чтобы случайно не положить.
2: Да, это, да, нет, конечно, правила предосторожности нужно соблюдать.
3: Конечно.
2: Значит, и что-то босс утверждает, что такой подход положительно повлиял на работоспособность сотрудников. Ну, вообще-то это естественно, ну, как бы так, да. Потому что, конечно, я доскажу больше. Это для босса просто идеальное решение. Это называется перевести стрелки. Ведь раньше, знаете, все за спиной чморили, видимо, этого босса, как обычно чморят начальников у нас, да, подчиненные. А теперь, значит, будут чморить этого черпилу, этого чувака. То есть я могу себе представить, босс просто на седьмом небе, что нашел такого чморя, на который теперь можно там перенести все недовольство. Там зарплатой, плохими там условиями работы, там работой без выходных. Раньше за все это они хотели плюнуть и обматерить босса, а теперь какого-то левого чувака. Это же супер решение. Мне кажется, каждый босс должен мечтать об этом. Вот мы даже мечтать об этом не могли, чтобы вот нам вместо, там, ну, когда бывает не так часто сообщения там какие-то такие, да, чтобы найти какого-нибудь стартапера, чтобы ему все это писали. Ну, вот здесь какой-то стартапер.
3: Хотелось бы, чтобы как бы мне было можно, да, и безопасно, как бы, без всяких последствий негативных. Ругать, материть даже вот того вот, как бы, кто виновник, не какого-то левого, вот, собственно, самого вот этого начальника, ну, вот, вот.
2: А нет, так, так это вам хочется, разумеется, а ему-то не хочется, поэтому он вам стартапер. Может, его фамилия Глеб Стартапер. Ну, и, конечно, такой подход положительно повлиял на работоспособность сотрудников, и особенно на благополучие этого начальника. Знаете, я просто считаю, что ему на самом деле недостаточно одного такого стартапера, которого можно в лицо там что-то высказать. Ему еще нужен стартапер, который возьмет на себя абсолютную вину за маленькую зарплату, которую платит начальник. Такой стартап чмырь-зарплатник. Но тут, конечно, ну, недостаточно, чтобы просто ему что-то высказать. Тут нужен такой, который позволил бы себе отметелить. По самой не балуйся, да? Какой-нибудь такой, чтобы его могли там люлей так хорошенечко, да?
3: Ну,
2: чтобы...
3: ну давайте не хорошенечко, чем-то так мягонько так пошлепать.
2: Ну, хотя бы, да. Чтобы хотя бы это. Ну, это уже не стартап. Ну, это не стартап, это уже какой-то уже такой продвинутый такой.
3: Такой по лайту так.
2: Ну, бизнес соли.
0: Крем-хруст-шоу. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118 78 47 189 584. Город Санкт-Петербург.
4: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
5: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
7: Реклама в Самаре 212 99 90. Record.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Кошачьи ОПГ кошмарит российских туристов в Турции. Отдыхающие все чаще обращаются к врачам после укусов и царапин уличных котов. В Стамбуле бездомная кошка расцарапала москвичку до крови, а в Анталии кот укусил туристку за палец. Обеим потребовалась медицинская помощь. По данным СМИ, на кошачьи укусы и царапины приходится 83% обращений к специалистам по бешенству в Турции.
2: Я не понял. Коты нападают на российских туристов? Именно на российских? То есть, коты русофобы, что ли? Какие-то из США коты?
3: Ну, возможно, да, или как бы... Причем даже как бы не просто на туристов, а на туристок.
2: Да, что особенно обидно, конечно.
3: Привели два примера, да. Они так, там, ты че, Наташа, ты че приехала там?
2: Да, как слышать русскую речь там, да, нашу, когда там девушка Пушкина читает, например, да? Или видит российский паспорт. Тут же эффект этого голубя, да, раз и нападает. Но, значит, да, бездомная кошка что там расцарапала москвичку, да, и в Анталии тоже какую-то туристку укусил за палец кот. Слушайте, а может быть это, так вот рискну предположить, не коты на наших туристок нападают, а наши туристки к ним пристают. Знаете, как вот обычно наши дамочки себя ведут, когда увидят котика? Ой, какой котик, животик. На тебе конфетку, на тебе леденец. Света, у тебя есть что-нибудь дать котику? У меня вот только вот есть тюрюк вяленый, а у меня есть семечки. А, ну давай, отсыпем хоть немножечко семечек. Вот тебе, котенька, семечек чуть-чуть, на. Ну и, конечно, он ее запалит.
3: За семечки-то эти как бы.
2: Разумеется. Я бы на ее месте вообще у нее и семки рассыпал, и пакет с тюрюком порвал. И телефон бы еще отжал.
3: Возможно. А возможно, они, знаете, там часто очень покупают шубы, ну, как бы, в Турции. И, возможно, как бы, там, пытаются пихать их в карман шуб, этих котов.
2: А может быть, просто они там же их и надевают, и коты думают, что это, да, что это коты большие.
3: Да, их территорию занимают.
2: И, конечно, нападают. Как это? И начинают прямо метить. Да, поэтому давайте дадим совет российским туристкам. Шубы нужно надевать где?
3: Дома.
2: Больше, да. Больше, действительно, это полный зашквар, если где-то еще.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Шоу.
1: Гитлер Муссолини пришел к власти в Перу. Политик с таким именем победил на выборах мэра города Кирапалька, набрав 34,5% голосов. Полное имя нового мэра – Гитлер Муссолини Флоренс. Он баллотировался от левой партии «Аура Насьон». Сам политик утверждает, что это не псевдоним и не политический прикол. Столь необычное имя ему дали родители при рождении.
2: Честно говоря, лучше бы он сказал, что это прикол. Родители дали. Что это за родители, которые дают своему ребенку имя Гитлер Муссолини? Это очень любящий. Что за нацисты, шизофреники?
3: Ну, как бы, знаете, чтобы как бы такой компромисс. Папа хотел Гитлера, мама Муссолини. Так они любили друг друга. Назвали, пошли как бы там по срединному.
2: И, как говорится в одном фильме, Васса, помните? Ужасный, как любой компромисс. Но, значит, а мне просто такой вопрос. А у таких родителей вообще может быть нормальный ребенок? Которые хотят ему дать имя Гитлер Муссолини. И, кстати, как они его называли, когда он был маленький? Ух ты мой Гитлер или какой ты маленький Муссолини?
3: Ну да, Гитлер.
2: Да, ну как, нет, вообще, давайте сначала разберемся. Как, Гитлер или Муссолини? Потому что это сейчас главный вопрос для Перу. Так, они выбрали все-таки Гитлера или Муссолини? Тут надо все-таки понимать, это не совсем одно и то же, да? А главное, да, вот, кстати, вопрос уменьшительно-ласкательно, это как? Гитлеруша или Мусик от Муссолини?
3: Нет, Гитлер, Муся, все подходят, как бы, нам. Ага. Знаете, вот интересно, просто узнать что-то об этом человеке побольше. Потому что я знаю, что у людей с двойными именами, там, какого угодно, там, ну, там.
2: Да и фамилиями, да. Римский Корсаков.
3: Одно имя нелюбимое.
2: Да.
3: Бывает любимое. Знаете, вот одно имя даже вот замалчивает, да, не говорит свое второе имя, да, вот, ну, не надо, тебе не надо. А он говорит только одно, вот какое у него любимое имя?
2: Ну, как любимое, наверное, первое всегда, да?
3: Не знаю.
2: Хотя не факт, ну, тут нет, интересует. Меня больше интересует, как это будет. Его мэром избрали.
3: Да.
2: И как его будет называть? Как его будет называть его подчиненный? Как они будут к нему обращаться? Дучи или Хайль все-таки? Ведь на самом деле, ведь это страшно же, да, как, это жутко звучит, когда тебе, как подчиненному, говорят, тебя вызывает Гитлер. А еще страшнее, когда тебе говорят, тебя вызывает Гитлер, ты уже тут обделался от страха, а потом уже дополняют. И Муссолини.
3: Это один человек.
2: Но это уже как раз не может быть не так страшно. Хотя да, это еще страшнее.
3: Тут,
2: да.
3: Он говорит, что это не политический прикол. Как это не политический прикол? Он баллотировался, напомню, от левой партии. То есть, не правой, не ультраправой, да?
2: Нет,
3: как бы.
2: Ну, это же не его прикол, не он же себе имя давал. Да?
3: Как он вообще сделал политическую карьеру в левой партии с таким именем?
2: Почему с таким он именем он должен быть Ленин Сталь. А не Гитлер Муссолини.
3: На каяк Мао Цзэдун.
2: Конечно, то точно не. В чем смысл? Значит, теперь он мэр города какого? Кирапалька?
3: Кирапалька, да.
2: А Кирапалька это городу имя кто дал? Гитлер?
3: Ну, нет, в честь Кирапальки назвали.
2: На всякий случай. То есть, смотрите, значит, в Перу уже мало проблем. Да, у них там инфляция зашкаливающая, там преступность, там рэкет. Ну и теперь еще вот вишенкой на торте Гитлер Муссолини.
3: И еще они там морских свинок едят.
2: Это
3: самое популярное мясо у них.
2: После того, как пришел к власти Гитлер Муссолини, это, может быть, уже и не самое страшное. У меня вопрос. А вот я надеюсь, по крайней мере, не знаю, такой вопрос к мэру. А Кирапальку они пока не переименуют в Гитлера Муссолинск?

0: 20 часов 56 минут. Кремов уже привстал, надел свою шелковую рубаху, свободные штаны, шаровары из бараньей шерсти. Собрался уходить. Но господин Кремов, 4 минуты. Читаем сообщение. Что там?
1: Ну, что там, что там? Ну, вот Матвей пишет и жалуется. Вожу землю сейчас на тачке, а мог бы работать с диджеем, как Кремов.
0: Ну, лучше на тачке. Чувак, ну, не могу сказать, что Кремов диджеем работает хуже, чем ты на тачке. Ну, примерно качество одно и то же. Ну, кстати, давайте продемонстрируем, значит, ваши диджейские сейчас качества.
1: Сейчас, подождите.
0: Давайте небольшое, да.
1: Сейчас,
0: вот, возьмите, я
1: возьму.
0: Да, возьмите, давайте сейчас. Ну, наверное, пока все, да?
1: Вот такой мастер скретча, как бы, да.
0: Ну, или может еще для меня, просто мне понравилось первый скретч. Вот это первый.
1: Повторите первый,
0: да, да, да. А это из желудка или...
1: Это искусство.
0: Искусство, все понятно. Так, ну давайте я почитаю, не читал. Так, ну что, вот пишут, например, вот Ильич Беструсов про умения, про навыки, потерянные навыки, что самое грустное. Пишет, раньше умел довольно-таки неплохо писать стоя, а потом как отрезал.
1: Что случилось?
0: Ну, как отрезало? Отрезало-то то, чем писал стоя. Бывает же такое. Ну, всякий раз.
1: Может, просто утратил навык. Ты же не на велосипеде кататься, один раз научился, ты же умеешь. А писать стоя, это нужно все время подтверждать.
0: Надо подтверждать все время, конечно. Нужно все время в тренинге быть, конечно.
1: Вот Василь пишет. Единственное, о чем я действительно жалею, это то, что меня в детстве родители не заставили ходить в музыкальную школу. Я считаю, что такие знания нужно обязательно получать с детства. А я вот, дорогой Василь, очень благодарен своим родителям, что они не заставляли меня ходить в музыкальную школу. Как бы.
0: А вы все делали музыку сами под одеялом, да?
1: Да.
0: Вот это действительно важно не заставлять. Потому что когда заставляешь, собственно, это часто приводит к противоположному эффекту, к ненависти. И не хочу этого делать. А вот когда сам, как Кремов, музыкой дома, вот мы только что слышали, да? Вот смотрите, вот вы же любите музыку, я знаю, да?
1: Я
0: да?
1: Вообще без музыки
0: в школе
1: не
0: вас ничему не научили, но вы ее любите, вот. Вот хотя бы так. Это же от любви все. Тебя чувствуется любовь. Так, давайте я сейчас начитаю. Так, вот что пишет. Походу я зумер, пишет Александр. 52-летний зумер. Хорошо, жена нормальная и стирает мне все. Ну, все-то, наверное, не надо. Особенно, если она руками стирает.
1: Нет, все надо, да? Стирать.
0: Нет, ну что-то не брать.
1: Нет. Все стирать надо.
0: Нет, ну есть же что-то, что...
1: Нет, ничего такого нет, что нельзя постирать.
0: Ну, хотя бы погладить просто. А знаете, вот последний. Анвар пишет. Я кушаю и слушаю вас. Как он думает, а что ему лучше? Что ему лучше перестать делать?
1: А он сейчас, хочешь не хочешь, перестанет нас слушать.
0: Значит, Анвар, продолжай кушать. Приятного аппетита. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас тоже. Тьфу, господин
0: Кремов. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

Крессента на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Ну что, друзья, понедельник, как говорится, никто не просил, но он все-таки наступил, поэтому, надеюсь, вы с ним уже нашли общий язык, договорились, так сказать, обо всем необходимом, ну и теперь можете, наконец-то, немного расслабиться, коим я прямо сейчас предлагаю нам всем вместе заняться на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки рекорд-пати. Давайте начинать раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно, ловить общий осенний плюс вайбик и наполнять, как вы уже понимаете, импровизированные танцполы нашей радиотусы Рекорд Пати.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
1: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло G-Energy Synthetic Active 5W40, 4 литра за 1749 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Время делать выбор.
4: Больше пространства Stenet T4L.
3: Или больше технологии и комфорта Stenet T7.
4: Stenet VIP Auto по одинаковой цене от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Улица Демократическая, 55 и Антонова-Овсеенко, 46.
3: Запись на сайте tenet-vipauto.ru или по телефону 8 846 212 0101. Стоимость указана на текущее время с учетом всех действующих маркетинговых акций и кредитных программ АО «ОТП». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дом – там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
5: Новая Самара.
4: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Record, реклама. Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
1: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
2: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.

Рекорда, и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Можно их, так сказать, забрать с собой в мобильном приложении, если вы понимаете, о чем я. Да, тут и хаос, и техно, и драм-н-бейс, и что-нибудь даже поспокойнее можно найти. Понравившиеся станции добавляем в избранное, потому что такая опция имеется. Ну и ищем интернет-поток Пати 24 на 7, потому что он является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас призывает нас всех еще 90 минут танцевать на ее импровизированных танцполах. Рекорд Пати, погнали дальше!

0: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7. На сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Те, кто на позитиве, да, добрались мы до него, друзья. Ну а у понедельника есть одно неоспоримое преимущество. Когда он заканчивается, ты понимаешь, что самое сложное начало недели уже позади. Хотя, конечно, вторник с этим утверждением может немного поспорить. Но давайте пока не будем заглядывать так далеко. У нас здесь своя атмосфера, что называется, своя музыкальная история. И еще целый час нашей радиовечеринки Рекорд Пати, где мы превращаем нашу домашнюю вечеринку в рекордную и продолжаем наполнять импровизированные танцполы здесь, на Рекорде, на радио Тусе Рекорд Пати.

0: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1480. 1/11/08/2015.
6: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
9: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито. И тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.

кровати, но я бы на вашем месте никуда не расходился, потому как, во-первых, у нас еще достаточно музыки, чтобы окончательно, собственно говоря, зафиналить сегодняшний понедельник. Во-вторых, сразу после рекорд-пати в эфире будет рекорд-релиз, где я расскажу вам о свежих треках с мировых танцевальных лейблов. В общем, будьте с нами, а также есть мобильное приложение Рекорда, где вы можете найти огромное количество интернет-станций совершенно на любой музыкальный и даже танцевальный вкус. А потому, друзья, прямо сейчас предлагаю продолжить танцевать на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки Рекорд-пати еще 30 минут. Рекорд-пати.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
1: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Забегайте и убедитесь в этом сами. Ну и, конечно же, друзья, если вы не подписаны на телеграм-канал «Плейлисты Рекорда», сделайте это прямо сейчас, если понравится тот самый контент, которым мы делимся там с вами. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках рекорд-релиза расскажу вам о крутейших треках, свежих треках, которые можно будет обсудить уже у меня в телеграм-канале. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.
1: Рекорд.

0: Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алоха, амигос! Зовут меня Тим Вокс, и власть у меня данная. Я открываю новый эпизод «Рекорд Релиза», где мы сегодня с вами поговорим о 7 музыкальных треках, которые мы с музыкальной командой отобрали специально для вас. Это треки с мировых танцевальных лейблов, которые вы легко можете добавить к себе в танцевальный плейлист. Но прежде чем мы стартанем, напомню, что все эти композиции мы можем обсудить у меня в телеграм-канале Тим Вокс. Ну а прямо сейчас мы стартуем вместе с релизом от 9 октября на Journey Records. Гум-гам, Мила Journey, I'm here. Ребята продолжают экспериментировать с мелодичным электронным звучанием, а Мила Джонни, в свою очередь, добавляет в эту историю свой характер и атмосферу. Получилось в итоге интересная совместная работа двух проектов, которые хорошо знают, как создавать настроение не только мелодии, но и самим развитием трека. Гум-гам, Мила Джонни, I'm here.
0: Рекорд-релиз.

0: Рекорд-релиз, друзья. Здесь у нас продолжение, Армин Ван Бюрен и Фанк Трибу с композицией «Нирвана». Да, встреча двух поколений, поистине, поколений трансовой музыки. Релиз стоялся 9 октября на «Армаде». Ну, где же еще? И вообще, Армин уже несколько десятилетий остается одним из главных представителей транса, а Фанк Трибу — яркий представитель новой волны, которая возвращает в клубы более быстрый и энергичный звук. И вот теперь они объединяют свои подходы в одном треке, ну и выдают там композицию с названием «Нирвана». Здесь у нас чувствуется и классическая трансовая мелодика, и современная рейв-энергетика. И прямо сейчас я предлагаю этот трек заценить и нам в рамках рекорд-релиза. Армин Ван Бюрен, Фанк Трибу, «Нирвана».
1: Рекорд-релиз.

0: можно делать еще в понедельник? Ну, конечно же, слушать, танцевать и культурно музыкально просвещаться вместе с рекорд-релизом Ферри Корстен, Эдо Брэдвич. Oh, how I miss you. Да, друзья, продолжаем с релизом 9 октября на Flash Over Recordings. Причем еще до официального выхода Ферри представил клубную версию композиции в своем радиошоу Resonation Radio. И это очень характерна для него история. Эмоциональная мелодия, постепенно нарастающее напряжение, ну и та самая, друзья, Ферри Корстеновская трансовая атмосфера, за которую мы любим его музыку. Кстати, у трека есть несколько версий, включая Club Mix. И прямо сейчас давайте заценим одну из них. Ферри Корстен, Эдо Брэдвич. Oh, how I miss you.
1: Рекорд-релиз.

0: Рекорд реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: и середина сегодняшнего эпизода «Рекорд Лиза». И, собственно говоря, здесь я приготовил вам отличную композицию под названием «Caught Up» от Марлона Хофштета и Дэвида Гетта. Действительно интересная коллаборация. Релиз-тест 9 октября на Capitol Records. А сам Марлон рассказывал, что вырос на музыке Дэвида Гетта, а теперь они вместе записали полноценный трек. На секундочку, если вы знаете, Дэвид Гетта вновь стал первым диджеем, мировым диджеем по версии DJ Mag Top 100. Ну а касаемо трека, ребята работали над ним еще перед «Ультра Майами» в начале года. Здесь встретились два довольно разных подхода к танцевальной музыке, современная трансовая энергетика Хофштета и огромный опыт Дэвида Гетта в создании клубных хитов. Марлон Хофштет и Дэвид Гетта, Caught Up.
1: Рекорд-релиз.

music. It's not just a beat.

0: Рекорд-релиз продолжается вместе с поистине райским названием Paradise. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Клуни, Крис Лейк, Алия Interlude. Да, друзья, релиз состоялся 5 октября, а расширенная версия вышла 6 октября на Hellbeat Records. Композиция вошла в дебютный альбом Клуни «Are You Still You», в котором сразу 16 треков и несколько интересных коллабораций. Здесь ему присоединяется Крис Лейк, один из самых узнаваемых продюсеров современной хаус-сцены, а за вокальную часть отвечает Алия Interlude. В результате получился плотный тек-хаус с очень характерным грувом, и прямо сейчас я готов это все многообразие выдать вам в рамках рекорд-релиза. Клуни, Крис Лейк и Алия Interlude. Paradise.
1: Рекорд.

0: октября на One 7 Music. Два хорошо знакомых имени европейской электронной сцены наконец встретились в одной работе. Тут же Amap, в свою очередь, со своей фирменной клубной энергетикой и Sick Individuals, которые давно умеют соединять мелодичность с мощным фестивальным звучанием. Здесь у нас плотная ритмическая основа, мощный танцевальный характер, который раскачает практически любой танцпол. И прямо сейчас я предлагаю заценить эту работу в рамках рекорд-релиза. Тут же Amap, Sick Individuals, Top of the World. Нескромно, да?
1: Рекорд-релиз.

Ну и пацаны, с сегодняшнего эпизода рекорд-релиза, да, собственно, мощная британская коллаборация Chasing Status и Little Zim's Carnage релистался 9 октября на Too Rough совместно с Warden Music UK. Трек вошел в новый альбом Chasing Status Generic Everything, где среди приглашенных артистов также Skrillex, Jay Huss и Giggs, а здесь главная героиня Little Sims, одна из самых интересных представительниц современной британской рэп-сцены. Ее жесткая, уверенная читка встречается с фирменным басовым звучанием Chasing Status. Я считаю, что это очень мощное завершение сегодня подборки рекорд-релиза. Прямо сейчас Chasing Status, Little Sims, Carnage. Ну а напомню, что запись этого выпуска и всех предыдущих эпизодов рекорд-релиза ищите в телеграм-каналах плейлисты рекорда и у меня в телеграм-канале Team Vox, а там же мы можем обсудить сегодняшние треки из выпуска. Ну а далее про расписание DJ Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios amigos. Пока. Рекорд-релиз.

Рекорд Лайве, с вами диджей Фил, прямо сейчас Дмитрий Вангелис. Это называется Before You Go. Я напомню, что в ближайшую пятницу мы с вами встречаемся на фестивале «Трансмиссия» в Москве, Вики Стадиум. Напомню, что у нас немножко поменялся состав. Должен был приехать Ронский Спид, к сожалению, по семейным причинам он не может приехать, поэтому к нам приезжает Филипп Эль-Сиси, артист, которого уже привозили несколько лет назад на фестиваль «Трансмиссия». Он оставил очень хорошее впечатление. Поэтому, welcome! Это будет Москва, затем 7 ноября встречаемся уже в Санкт-Петербурге, в Temple of Deer. На сайте radiorecord.ru есть подробная информация о всех артистах, которые будут выступать в Питере. Также мы планируем еще запуск второго танцпола, так что будет интересно!

трансмиссия. А затем у меня следующие планы. Я дня где-то на 3-4 уеду в Китай, а потом отправляюсь в замечательный город Киров, где буду выступать в Гауде. У нас будет большое традиционное осеннее мероприятие. На прошлой неделе, кстати, у меня в гостях был Сергей Джанга. Это как раз тот человек, который ежегодно делает это мероприятие. Ему большое спасибо. Ну а, конечно же, Киров. Я жду встречи с вами. В Кирове традиционно происходит все очень душевно, очень эмоционально. Поэтому увидимся. Ну и сразу из Кирова я отправляюсь в Екатеринбург, где будет уже мероприятие вместе с Александром Поповым. Сережа Джанга, кстати, тоже с нами едет. Это будет Interplay. Еще, кстати, не могу не проанонсировать это то, что затем 7 ноября у нас, соответственно, Петербург, трансмиссия. И 20 ноября в Самаре Радио Рекорд будет отмечать свой день рождения.

0: Песня. Первый час подходит к завершению, и прямо сейчас у нас звучал «Тесто».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

час радиошоу-трансмиссия. Уверен, что вы прекрасно понимаете, какая композиция звучит сейчас. Очередная из новых версий Faithless. We come.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорд в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

Здесь продолжается трансмиссия на Радио Рекорд. Прямо сейчас свежий релиз наших ребят. Это два рейвера со стажем. Руслан Родригес и The White Light. Так называется The Rave.

артисты, российские звезды, лайв-выступления. Мы будем выступать, например, лайвом вместе с Верой Новак. У Aura Sonic также будет очень интересное лайв-выступление. Естественно, Мегамикс, наш любимый и самые преданные слушатели на танцполе. Так что увидимся с вами в ближайшую пятницу на фестивале «Трансмиссия». Ну а меня зовут Фил. Оставайтесь хорошими.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Уже совсем скоро я отправляюсь в очередное турне по Японии, а затем полечу в Южную Африку. Как всегда, буду выкладывать отчеты о путешествии и выступлениях в моих соцсетях. Также напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб» с «Кефиром».

Утонченное, романтическое звучание трека «Soulmate» соответствует его названию. В переводе это означает «близкий по духу человек». Мне нравится отсылка к идее Платона о разделенных половинах. Люди ищут свою утраченную часть, чтобы обрести ощущение целостности. А я считаю, что музыка поможет вам найти себя в первую очередь. С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

просто не мог пропустить этот трек, сразу почувствовал, что должен поделиться им с вами. Напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Это Рекорд Клаб с кефиром.

только что отзвучал вышедший этим летом на лейбле Enormous Moments трек мексиканского продюсера Энди Волдман. Eternal – вечный, так переводится название. И это не просто слово, а настроение всей композиции. Звук будто парит над временем. Энди Волдман – артист из Монтерея, чьи релизы выходили на лейблах Пола Кенфолда, Ника Уоррена и All Day I Dream. Далее встречаем частого гостя моих эфиров Майка Коля, который сегодня представляет поистине непередаваемый по ощущениям трек «Пульс».

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других, круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Продолжаем космическое путешествие. Музыка, дающая нам энергетический заряд и положительные эмоции. Как вы знаете, я активно занимаюсь спортом, а мои миксы – лучшее музыкальное сопровождение для физической активности как в зале, так и на свежем воздухе. Оставайтесь со мной. Это DJ Кефир.

Возможная множественность значений перевода названия этого трека заставляет меня даже не начинать пытаться донести до вас все варианты, но красота и глубина звучания доставят вам много приятных моментов. В эфире Рекорд Клаб с Кефиром.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Вос Хир. Напоминаю, что этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег диджей Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Вос Хир. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока.